также поднимет качество жизни в отдаленных населенных пунктах округа. Федеральная поддержка стала возможной благодаря участию в госпрограмме «Развитие образования». Чукотская делегация участвует в международном фестивале молодежи. Он проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Минувшее воскресенье состоялась церемония открытия. Форум собрал 10 тысяч участников из более 190 стран. По программе культурного шефства за округом закрепили делегацию Таиланда. Для партнеров подготовили подарки, книги о регионе и сувенирную продукцию. Участие помогает Чукотке показать себя и расширить международные связи. И к другим новостям. Росреестр планирует полностью отказаться от пилотируемой авиации при создании карт к 2030 году. Об этом сообщил глава ведомства Олег Скуфинский. По его словам, переход на беспилотники начнется постепенно со следующего года. Это позволит создавать картографию в онлайн-режиме. Помимо дронов, ведомство будет использовать космические снимки по соглашению с Роскосмосом. Эти данные уже применяются в тестовом режиме. Готовые карты передаются властям, госкомпаниям и гражданам. Польские пограничники ужесточили контроль за украинскими перевозчиками. На границе увеличили количество проверок. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач. Его цитируют РИА Новости. Отмечается, что пограничники смотрят в том числе документы, удостоверяющие личность и наличие денег. Из-за новых правил польскую границу за час пересекает всего 2 автобуса. Водители стоят в очередях не менее 5 часов. Ранее сообщалось, что армия Польши начнет оказывать поддержку погранслужбе страны по охране границы с Украиной. И в завершении выпуска. В Приморском океанариуме поселился гигантский тихоокеанский осьминог по кличке Александр. Имя ему дали в честь полководца Александра Македонского. Моллюск попал в научно-образовательный комплекс и в дар от неравнодушных граждан. После карантина он занял аквариум в зале осьминогов экспозиции «Японское Восточное море». Это осьминог Дафлейна. Самый крупный из современных. Размах щупалец превышает 9,5 метров. Вес до 200 килограммов. В заливе Петра Великого такие гиганты вырастают до 3 метров и 50 килограммов. Александр быстро адаптировался и демонстрирует отличный аппетит. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире!

так и хочется повторять. Любовь твоя, я Ислам Итляшев. Драйв останется с вами еще надолго, надеюсь, после этой композиции. А теперь немного времени и погоды. На часах 12.08, четверг, друзья. 17 сентября за окном в Анадыре как-то пасмурно. Температура плюс 8 ощущается как плюс 6. Но сегодня необычный праздник, день разговора с городом. Он общается с жителями звоном трамваев, гулом подземки, криком ворон, шорохом опавших листьев и еще чем-нибудь чукотским. Ну, а я с вами общаюсь своим настроением. Арина Перепелкина в студии. И еще одна песня для вас, которая поднимет настроение от Султана Лагучева как раз к обеду.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». 17 сентября 1959 года.
3: Урок в одной из школ штата Миссисипи.
4: А теперь, дети, вопрос политической окраски. Как известно, сейчас между нашей страной и Советским Союзом снова начинают устанавливаться теплые отношения. Поэтому я вас спрашиваю, когда родился Никита Хрущев? Джонни, отвечай.
5: Ну, он родился 17 сентября 1959 года.
4: Джонни, 17 сентября 1959 года? Это сегодня. Как может управлять такой большой страной младенец, а?
5: Не знаю, чем он там управляет. Ну, родился Никита Сергеевич сегодня. Зуб даю. Брат он мне, ну.
3: Напрасно с таким недоверием отнеслась учительница к ответу ученика, ведь в его словах была доля правды, причем немалая.
2: 17 сентября 1959 года в семье негров Флеминга, штата Миссисипи, родился 8-й ребенок, которого назвали Никита Хрущев.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Паха.
1: Шутливая дискотека аварии, очень серьезный Владимир Пресняков. Хором убеждали нас только, что плакать не надо. Не плачь, легко им советовать. А вот психологи уверяют, что поплакать иногда очень даже полезно. И уровень стресса снижает, и токсины выводят. Правда, у наших родителей в детстве, мне кажется, были свои методы психологической помощи. От коронного «хватит реветь», а то повод дам. Ну и до ласкового «ну чего ты, мой цветочек, раскис?» Предлагаю обойтись без токсинов и лишней драмы, а расцветать исключительно под хорошую музыку. Тем более, что прямо сейчас у нас в эфире потрясающая Нани Ева, певица с невероятно мягким, бархатным джазовым голосом, который отлично лечит любую осеннюю хандру. Слушаем ее сказочный и нежный трек «Цветочек аленький» в эфире «Радио Пурга».

0: Реклама на радио «Бурга». У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

прям так махнул рукой. Ну и ладно, Григорий Лепс и убеждал нас, что самый лучший день у него. Но если ваш четверг пока упорно не дотягивает до идеала, держите легальный рецепт спасения. В сети сейчас вирусится дофаминовое какао. Все просто. До безобразия прям просто. Разминается половинка банана, заливается кружка горячего молока, добавляется пару ложек какао, прогревается и готово. Никакой магии, чистая биохимия. Какао взбодрит теобрумином, а банан подкинет триптофана. Да, все это для выработки гормона счастья. Так что варим наш экспресс-антидепрессант и уверенно идем исключительно на манящий аромат уюта и классной музыки от Чечериной.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом куриного паштета с вишневым конфитюром. Что нам для него понадобится? 500 граммов куриной печени, 1 морковь, 1 луковица, 1 яблоко, головка чеснока, 10 мл оливкового масла, 40 граммов сливочного, соль и перец по вкусу. А для конфитюра возьмем 200 граммов вишни без косточек, 2 столовых ложки сахара и половина столовой ложки крахмала. Как готовим? Печень очищаем от пленок и жилок. Заливаем кипятком на 15 минут, чтобы убрать лишнюю горечь. В форму выкладываем печень, морковь, яблоко, лук и целую головку чеснока. Солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом, накрываем пергаментом и запекаем при 180 градусах 50 минут. Перекладываем запеченные ингредиенты в миску вместе с небольшим количеством образовавшегося бульона. Выдавливаем запеченный чеснок, добавляем сливочное масло и пробиваем блендером до кремовой однородности. Охлаждаем в холодильнике. Для конфитюра вишню с сахаром прогреваем 5 минут на среднем огне. Вводим разведенный с водой крахмал и варим еще 2-3 минуты до загустения. Также остужаем. Подаем паштет на теплом или поджаренном хлебе, сверху кладем пару ложек вишневого конфитюра и по желанию украшаем веточкой тимьяна. Добавьте в паштет немного коньяка или бренди при взбивании для глубины вкуса. А для конфитюра можно смешать вишню вместе с малиной. Готовьте с удовольствием, пусть ваши завтраки и перекусы будут самыми вкусными. Приятного вам аппетита и до встречи в следующем выпуске.
0: Сели, поели!

порция красивой драмы от Анны Асти. Трек «Дурак» отзвучал на радио «Пурга». Классика жанра. Сначала мы отдаем им все самое лучшее, а потом посвящаем слезливые манифесты. На часах 12:53, до конца рабочего дня еще далеко, так что снимать стресс от чужой глупости будем исключительно музыкальной терапией. Тем более, что главные бунтари романтики нулевых, группа «Звери», уже приготовили свое легендарное и проверенное временем лекарство для разбитых сердец. Ну, также нас ожидает с вами проект «Манго Буст» и трек «На Луну». Самое главное, помните, это не завершение, никаких точек. Все самое интересное впереди. Услышимся обязательно в новом часе после выпуска новостей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, хпалим телхит, который был, тагами на мгласаус, умни на пенелькут. Депутаты Гамесером Госина, Тазапан, Унгтопсит, Кока, Айва, Гатвасина, Тиоскина, Мака, Тирина, Округа, Кина, Дума, Нирекликин, Мниткин, Апаровского сессия, депутата Российс Авога, Сисинет, Мниткин, Грах, Милосертен, Масата, Кольский, Пирисин, Милосертен, Масата, Торвен, Рачиргатен, Анмасават, Сети, Российс Авога, Сисинет, Кути, Венрат, Милосертен, Масата, Нотаверинга, Сетен, Камару Ройер, Этим, Анкерен, депутат Непири, Антан Камгурген, Наматвара, Сеткургакен, Яйвасна, Нанаутен, Камнота Верингат, Сетен, Аван Миосертен, Масена, депутат Ветчо, Гельсисина, Миосер Вальсин, Вете, Чукоткан, Кама, Белоруссия. В НГК подкатексин это омьюсит куяна, это нэнс анаматваракин, это омьюсит гетчисисин, это наматваракин, энергетиков нанмасанкауракин, нэнгат аха гетэньенсин, комиссия там, гентурит вэвсин, это регион кина, миусир тэнмас уйет, омьюсияна, ат мэроэр ракин, тэмингас угатвасин, синет кина, это гисиус, на миусит тигамгосин, ацэйни ищик, Минкре, Нанамгасаур, Кенерам, Регион Кенафонда, Кенка, Примонта, Алена Шеметова, Янор, Нентенмас, Аукена, Трисек, Миуситин, Кенан Матваракина, Нрокена, Гивикина, Миусертенмас, Уйет, Трасе, Генсесин, это Миусити, Паша, Пынсо, Сенкен, Матвас, Девукеси, Уйет, Пасетку, Йоскальте, Миусити, Яраус, Ака, Гепсеткусин, это Паша. Наматвас, Нисихан Йокина, Равича Весенгангас, Нинвисум, Гетем Юнсина, Минкре, Нанамгасауркат, Округакина, Полиция, Нирахликина, Гивиз, Аксауса, Гель Усина, Равича Вауйотте, Мессенджерак, Нираха, Витча Весета, Кликин, Кон Аскинкин, Тысячте, Гапарольсман, Кама, Кликин, Мниткин, Кон Аскинкин, Тысячте, Касевича Обсеткока, Ведь я уже весь в сакре, на гаманин не вален, на кама грепирин синет нира хам, на кама не мега килит усин не вален, ясина инкона килит усин не вете игут ясина инкон тнеон вете ведь я уже те, анкора ксао сам, гамати ватам вален, на кама гепелканте синер курет хам, гепелканте у игут арета килит ультинер курет, на гапасин ведь я уже кокам. А мы с этой хлауса гантмнёвси на тангрохликин, кун аскинкин тысяч гапаросмам. Там юмут кургакин и нэмсёвкин эт кисит гетэйкси на танк амат на таньянгркан. Ансамбль Урвес Венкина Гарапьё Пересен Камчатка к Осван Касро фестивале к Золотые родники и Тельминские нэнгтку к Нер амльсан хаквап мнитки нер опаровска утаунета айни ильсин Камчатка к Осос ансамблькина Урвеса Ольга Филатовна Гаясин грэп Ройр экин рркай пиакин су орэс айесмес Госвен Касроусен от мнитки нер амльсин Освен Касроус от ансамбль тем мк мниткшекин Освен Касроус от мвараткин Тенкит Унгаркина ансамбль Гантом Гаусен в Энгак 2024 гивик Эргина Ньяхана от уретилем из грэпа тенк ама пель айна оргит. Анканай бета плит куркан атау нан мслинс атау нетын.

видел Ваню Дмитриенко. Ваня пересилит и отзвучали силуэты только что на радио «Пурга». Всем привет, кто только к нам присоединился. На часах 13.07, четверг, 17 сентября. В Анадыре пасмурно, за окном плюс 8, по ощущениям плюс 6. Будем согреваться в хорошем настроении. Тем более сегодня необычный день щекотунчиков. Оказывается, непроизвольно хихикать от прикосновения к ребрам или ладоням умеют не только люди, но даже человекообразные обезьяны. Так что желаю вам сегодня как можно больше искреннего смеха и только приятных мурашек. И не забывайте про коллег, с ними тоже нужно делиться эмоциями. Врываемся в новый музыкальный час. Зажигательные парни из Виа Волга напомнят, что любовь спасет нас.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте реконсолидации, когда при каждом воспоминании мозг переписывает прошлое, добавляя в него новые детали. Вы рассказываете друзьям историю с детства. С каждым пересказом вы добавляете яркие штрихи, ну, например, цвет платья или звук дождя. А через 10 лет вы клянетесь, что все было именно так. Но на самом деле вы помните не само событие, а свой последний рассказ о нем. Или вы спорите с коллегой о вчерашнем совещании. Вы уверены, что он сказал «это невозможно», а он клянется, что произнес «возможно». Вы оба не обманываете, просто в момент спора ваш мозг обновил файл воспоминания, подстроив его под текущие эмоции. Мозг здесь не лжет, он работает как живой документ в облаке. Каждый раз, когда вы извлекаете воспоминания, оно становится пластичным. Мозг добавляет текущие чувства или чужие слова, а затем сохраняет эту обновленную версию как новую истину. Ну вот вам совет на день. Если нужно зафиксировать важное событие точно, то запишите его сразу, на бумаге или в диктофон. Это создаст резервную копию, которую мозг не сможет случайно отредактировать при следующем вспоминании. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто обновлял файлы, чтобы они лучше подходили к текущему моменту. А мы с вами теперь знаем. Фиксация фактов на бумаге защищает воспоминания от случайных правок.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Группа «Танцы минус» и их загадочное «Ю» отзвучали в нашем эфире. И, между прочим, в Екатеринбурге придумали идеальный аттракцион для проверки чувств. На молодоженном фестивале, точнее, на молодежном фестивале установили симулятор родов. Теперь любой желающий мужчина может сесть в кресло и почувствовать все прелести схваток. Девушки, кстати, в сети уже требуют поставить такие аппараты в каждом городе. Видимо, чисто в воспитательных целях. Ну и если ваш парень жалуется на насморк и температуру 37, план на выходные готов. Самое главное – оказаться в ЕКБ. Ну а если он уже перешел в статус экс-возлюбленного, просто поднимаем бокал под следующий трек в исполнении Люси Чеботиной. Ну и, кстати, не пропустите группу Газ Бразерс с композицией «Санта Лучия».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Самый бюджетный способ облагородить образ – добавить шарф. Пожалуй, он самый универсальный из всех мужских аксессуаров, подходит как молодым, так и зрелым. Шарф всегда придает тебе элегантность и стиль, и что приятно, его можно носить даже летом. Нужно лишь купить модель из тонкой ткани. А в холодаши можно и укутать. Однако не перестарайся, если шарф будет слишком плотным и тяжелым, то шея будет шире головы, а это выглядит довольно странно. Перед покупкой обрати внимание на длину. Если будешь носить шарф под пуховик или пальто, выбирай вариант покороче. Если собираешься надевать его поверх свитера, верхней одежды или пиджака, останови выбор на удлиненном. Оптимальная ширина мужского шарфа до 30 см, а длина от 120 до 180. А что касается цвета, то есть универсальные шарфы, которые подойдут абсолютно под любой наряд. Серые, коричневые, черные или темно-синие.
0: Территория мужчин.
1: Получать подзатыльники от жизни крайне неприятно, и все-таки не делай из очередной неудачи вселенскую трагедию. Просто научись думать глубже и действовать не по шаблону. Предположим, у тебя что-то не получилось на работе, проект запорол как вариант. Вместо того, чтобы размахивать руками и винить во всем судьбинушку, поразмышляй, почему так вышло. Возможно, ты не смог выстроить в голове четкий план, у каждого из нас есть предел возможностей и ограниченное количество сил. Мы способны выполнять лишь определенное количество дел в сутки. Иногда оказывается, что ты сам привел себя к провалу в тот момент, когда поставил перед собой невыполнимые задачи. Что в итоге? Нашел еще один повод, чтобы начать упрекать себя в слабоволии. Но это не означает того, что нужно начинать себя беречь или жалеть. Каждый раз ставь перед собой ту цель, в реализацию которой веришь, но с некоторым сомнением. А смогу ли я? Эта надбавка за сложность нужна для личностного роста, чтобы не провести всю жизнь в роли исполнителя.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

родной академический ансамбль «Эргрон» и песня «Послезавтра приду» только что была в эфире. Ну а в Швеции тем временем открыли вакансию мечты. Отель ищет волонтеров, готовых бесплатно жить в стеклянных иглу посреди леса, кормить оленей и любоваться северным сиянием с ноября по март. Кажется, я сейчас пойду. Для европейцев, кстати, невиданная экзотика и спасение от офисной рутины. Ну а для любого жителя Чукотки, в принципе, обычный вторник или четверг. Хотя, где бы мы ни находились, зов севера и тяга к странствиям всегда находят отклик в душе. Гарик Сукачев точно знает, о чем поет «Знаю я, есть края» на радио Пурга.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он работал над системой охлаждения, а потом случайно устроил дома маленькое наводнение. Вода ударила такой струей, что инженер сразу понял, из этого можно сделать игрушку. В студии Борис Медведев, и сейчас о довольно мокрой вещице. 1982 год. Инженер Лони Джонсон работает над собственной системой охлаждения. Экспериментирует с водой и воздухом вместо привычного хладагента. Для проверки подключает систему к крану. Вода под давлением с огромной силой

0: Силой вылетает из сопла и летит прямо в ванну. Джонсон смотрит на струю и понимает, это же водяной пистолет, причем очень мощный. Он начинает собирать первый прототип буквально из того, что есть под рукой. Пластиковые детали, трубки, двухлитровая бутылка. Главная идея простая. Внутри создается давление, а при нажатии на спуск оно выталкивает воду через маленькое сопло. Дальше несколько лет Джонсон дорабатывает конструкцию, и в 1989 году он лицензирует разработку производителю игрушек. В 1990 на рынке появляется Power Drencher. Через год название меняют. Теперь называют Super Soaker. И дети моментально понимают, зачем она нужна. За первые два года продажи превысили 200 миллионов долларов. А к 2016 году общий объем продаж Super Soaker оценивали примерно в миллиард. И все это началось с инженера, который просто хотел проверить систему охлаждения. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
1: Все пошло не по плану. Но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

Тиесто и Брианна Грейс только что унесли в свои красивые места. Ну и на часах 13:52 в это время посреди рабочего четверга мысли непроизвольно улетают сами куда-нибудь подальше от офисных задач, даже несмотря на музыку. Причем иногда так далеко, что к концу дня мы порой искренне не можем вспомнить, какие там вообще дедлайны горели. Все-таки изобретательная память – великая вещь. Главные отечественные хитмейкеры далее в нашем эфире. Мастера сочного танцевального саунда, дуэт Филатов и Карас. Идеально, мне кажется, они описывают это состояние под названием «Это все не помню я». Хорошо, что я, Арина Перепелкина, это помню. Обязательно к вам вернусь и буду около вас, как елка в завершении этого часа.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Экс-сотрудник полиции 5 лет получал повышенную пенсию после отъезда с Чукотки. Перед судом в Анадыре предстанет 43-летний житель Московской области. Как сообщили в окружной прокуратуре, в 2016 году он уволился из органов правопорядка в регионе и оформил пенсию за выслугу лет с северным коэффициентом. Спустя 3 года бывший правоохранитель переехал в Подмосковье на постоянное место жительства. Об отъезде он не сообщил пенсионным органам окружного управления МВД и продолжил получать повышенные выплаты. За 5 лет сумма необоснованно начисленных денег превысила 1 400 000 рублей. Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Прокуратура уже утвердила заключение по уголовному делу. Решение по делу примет суд. Депутаты возобновили свою работу после парламентских каникул. Вчера прошло первое после летнего перерыва заседание окружной думы. В рамках 53-й очередной сессии депутаты рассмотрели 14 вопросов. Они коснулись патриотического воспитания, социальной и экономической сфер. Кроме того, дума утвердила новые меры поддержки для медработников. Для некоторых категорий граждан сократили время ответов на обращения с 30 до 15 дней. Это касается ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, инвалидов первой и второй групп и их семей, а также участников специальной военной операции. Кроме того, депутаты приняли поправки, гарантирующие предоставление жилья сиротам, которые участвовали в СВО. В числе ключевых решений парламентариев – одобрение соглашений между Чукоткой и Беларусью. Стороны намерены сотрудничать в экономической, научной и социальной областях. И к другим новостям. Уровень кибермошенничества в России снизился. С начала года число таких преступлений сократилось на 32%. Как пишет РБК, утечки данных остаются серьезной угрозой, поскольку абсолютной защиты не существует. Компании обязаны оберегать информацию граждан. За нарушения предусмотрены штрафы до 20 миллионов рублей и уголовная ответственность. Специалисты связывают положительную динамику с переходом на отечественное программное обеспечение, маркировкой звонков и самозапретом на кредиты. Турецкая сторона подала заявление в Международный уголовный суд из-за атаки на судно «Рейхан Сари» в Черном море. Заявителями выступили судовладелец, 12 членов экипажа и семья погибшего моряка. Как пишет ТАСС, исследование выявило признаки применения украинского боеприпаса с кассетными элементами. Судно перевозило уголь из Тамани в Трабзон и было атаковано 22 июля в районе Новороссийска. Первый этап процесса может занять около 6 месяцев. И в завершении выпуска. На госуслугах открылась запись на бесплатный курс «Искусственный интеллект в работе учителя». Российские школьные преподаватели могут повысить квалификацию в сфере нейросетей. В этом году обучение пройдут 250 тысяч человек. Программа подходит учителям с любым уровнем работы с искусственным интеллектом. Курс научит создавать иллюстрации, презентации, задания, конспекты и видео, а также проверять материалы и выявлять работы учеников, которые были сгенерированы. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С актуальными новостями вас продолжит знакомить мой коллега Олег Кравченко. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.

0: прибежали уже. Всем привет, Арина Перепелкина в эфире. И открывается новый час музыки, только что Иордан от Моны. Столько глубины эмоций, будто каждая строчка прожита ей лично. Ну и теперь немного о погоде и времени на часах. 14.05, четверг по-прежнему, 17 сентября. За окном в Анадыре все так же пасмурно, плюс 8 также и ощущается как плюс 6. Знаете, сегодня такой день, который будто создан для важных решений, потому что отмечается сегодня день «Время вышло». Бывает, что маленькая обида незаметно разрастается, и вот уже между тобой и близким человеком будто стена. Учредители праздника как раз и предлагают в этот день остановиться, выдохнуть и честно спросить себя, а правда ли все так безнадежно? И иногда, друзья, достаточно просто сказать «стоп, давай поговорим». Поэтому пусть у вас не хватит смелости расставить точки над «и» там, где это нужно, сохранить тепло там, где оно дорого. Ну и еще один трек, чтобы прочувствовать разные оттенки чувств от Леонида Руденко и Юлианы Карауловой для вас.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

сейчас или, может быть, даже позже. Прям советом звучит качающий трек от Sage the Gemini, и ученые тут выдали как раз список того, что лучше не откладывать. Странных привычек для прокачки мозга и нейропластичности. Оказывается, дорогие курсы не нужны. Достаточно почистить зубы левой рукой, попробовать дойти домой без навигатора или, ну, необычным маршрутом, и научиться жонглировать прямо на рабочем месте. Мозг, как говорит, от такого стресса мгновенно взбодрится и начнет строить новые нейронные связи. Главное в пылу экспериментов над собой не терять бдительность и не идти наперекор здравому смыслу. Хотя в музыке немного дерзости и скорости точно не повредит. Прямо сейчас у нас проект «Todd Love».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вам предлагают остаться на работе допоздна, купить ненужную вещь или пойти на скучную встречу. Вы хотите отказать, но вместо привычного короткого слова ваш язык обходит его стороной. Вы ищете синонимы, уходите в молчание или просто киваете, но само слово исчезло из вашего словаря на целый месяц. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые не произносят слово «нет» больше месяца. Речь о реальных экспериментах и осознанных практиках, от психологических марафонов в Калифорнии до духовных ретритов Индии, от корпоративных тренингов в Стокгольме до личных челленджей в Москве, где люди намеренно отказываются от этого короткого, но тяжелого слова. Идея не в том, чтобы стать удобным, а в том, чтобы понять, как часто мы используем отказ как щит, и найти более мягкие, но честные способы выстраивать границы. В Калифорнии психологи запускают месячные программы, где участники заменяют прямой отказ на фразы вроде «мне нужно подумать» или «сейчас у меня нет на это ресурса». Это помогает снизить уровень агрессии в общении и перевести любой конфликт в спокойный диалог. В индийских ашрамах практика отказа от отрицания длится неделями. Там считается, что резкое слово блокирует энергию, и вместо него используют описательные конструкции, объясняющие причины без обрыва связи с собеседником. И да, такой месяц меняет само восприятие общения. Вы начинаете слышать, что за отказом часто стоит страх, а не нежелание. Учитесь говорить «да, но» или «я сделаю это позже» вместо возведения глухой стены, а окружающие сначала впадают в ступор, а потом начинают ценить вашу мягкость и вдумчивость. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали прожить месяц без этого слова? Или боитесь, что вас просто перестанут понимать?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Нестареющая диско-классика 70-х, знойная певица Джилла, ее знаменитый Джонни, только что в нашем эфире. И, кстати, о поколениях. Прилетел очень теплый привет прямиком из самого северного города страны, из Певека. Любящая и заботливая бабушка от всей души поздравляет с днем рождения внука Александра Лунькова. Желает ему крепкого здоровья, больших успехов. Ну, а мы с радостью присоединяемся. Александр, пусть жизнь ведет вас исключительно в самые счастливые места и к новым победам. Ну и специально для именинника и всех наших слушающих следующая композиция.
1: Радио «Пурга».

0: Открытый космос. У Сатурна нашли то, чего раньше никто не видел. Огромную атмосферную волну, которая выглядит почти как правильный десятиугольник. Она окружает южный полюс планеты. И самое интересное, ученые пока не до конца понимают, почему она вообще появилась. В студии Борис Медведев. Сегодня отправляемся к Сатурну, но не к его знаменитым кольцам. Сатурн – огромный газовый гигант. У него нет привычной нам твердой поверхности. Атмосфера постоянно находится в движении. Неприятные погодные условия, связанные с ветром, существуют там годами. Но есть одна особенность, которая давно не дает покоя исследователям. На северном полюсе Сатурна уже несколько десятилетий существует гигантская структура в форме шестиугольника. Да, именно шестиугольника. Это не просто рисунок на фотографии. Это атмосферная волна, связанная с мощным потоком воздуха вокруг полюса. Ее впервые заметили еще во время пролетов аппаратов Voyager в 1980-х годах. С тех пор шестигранник стал одной из самых известных загадок Сатурна. И вот теперь появилась новая странность. На другом полюсе, южном, телескоп Хаббл обнаружил гигантскую структуру, которая тоже напоминает геометрическую фигуру, только сторон у нее уже не 6, а 10. Десятиугольник. Находится примерно на 63 градусах южной широты и встроен в один из мощных атмосферных потоков Сатурна. И размеры там совершенно неземные. Одна из его сторон уже имеет длину более 16 тысяч километров. Для сравнения, диаметр Земли около 12 700 километров. То есть одна сторона этой фигуры длиннее нашей планеты. Но самое интересное даже не размер. Он не выглядит таким же устойчивым, как знаменитый шестиугольник. Новая структура развивается и меняется. По наблюдениям экспертов, она перемещается относительно атмосферы Сатурна примерно на 10 км в час. И вот вопрос, почему атмосфера вообще способна создавать такие формы? Ученые считают, что ключ здесь находится в особенностях мощных струйных течений Сатурна. Когда разные слои атмосферы движутся с разной скоростью, возникают волны. Мы можем увидеть эту структуру и сегодня, но не знаем, когда именно она появилась. Во время миссии Кассини, которая изучала Сатурн с 2004 по 2017 год, подобные особенности на Южном полюсе не заметили. Позже южное полушарие планеты оказалось скрыто от удобных для наблюдения условий. А теперь Хаббл снова получил возможность рассмотреть этот регион. И оказалось, что там формируется нечто неожиданное. Получается почти космический эксперимент в реальном времени. Мы наблюдаем, как гигантская атмосферная структура возникает и развивается на планете, которая находится примерно в 1,5 миллиарда километров от Земли. И, возможно, именно наблюдение за ней поможет лучше понять, как работают атмосферы других гигантов, не только Сатурна. Иногда космос удивляет не тем, что там происходит что-то невозможное, а наоборот, тем, что там есть что-то знакомое. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.
2: Что, все? А надо было раньше просить.
3: Так я же сразу извинился.
2: Все, может.

Надеюсь, вам все-таки интересно. Группа Айова напомнила нам, что на что способны мы, а способны люди, оказывается, на совершенно безумные и крутые поступки. На часах 14.53 у меня для вас важный анонс. Сразу после новостей в 15 часов в нашей студии появится уникальный гость, путешественник Иван Клочков. Он в одиночку преодолел 4000 километров на каяке от Камчатки до мыса Дежнева, совершив самую протяженную экспедицию в истории российского морского каякинга. Он расскажет, каково это быть один на один со стихией и как его встретила Чукотка. Обязательно дождитесь. Ну а пока от масштаба таких приключений остается только воскликнуть: «О-ля-ля!» Заряжаемся энергичным евроденсом от известного швейцарского диджея мистера Доноса. И не пропустите, будет скольжение от Portugal The Man и проекта Nake. Ну а я, Арина Приколкина, обязательно к вам вернусь, но уже, наверное, только завтра.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотка готовится к трехдневному голосованию. Избирательные участки будут открыты 18, 19 и 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Как сообщил глава окружного избиркома Николай Гончаров, все 54 участка полностью готовы к приему избирателей.
2: Помещения для голосования выделены главами муниципальных образований, что они своевременно, собственно говоря, сделали. Где имелись недочеты, то в течение летнего периода все они были устранены. Если говорить о техническом оснащении участков, то в первую очередь это кабины для тайного голосования, урны для стационарного голосования, переносные ящики для голосования вне помещения, лупы с подсветкой, если бюллетень там мелким шрифтом, то некоторым избирателям это актуально. Все это имеется в достаточном количестве в соответствии с утвержденными нормативами. Безопасность в дни выборов будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии.
1: Также он отметил, что в этом году Чукотка впервые использует сертифицированную электронную подпись для итоговых протоколов.
2: Если говорить о каких-то технических нововведениях, то мы в составе 32 других субъектов Российской Федерации принимаем участие также в эксперименте по подписанию итоговых протоколов по выборам депутатов Государственной Думы по федеральному округу и по одномандатному 224 с помощью усиленной квалифицированной электронной подписью. Все члены нашей комиссии получили данные подписи в органах федерального казначейства. Мы провели две тренировки, записали на соответствующие носители информации RUToken. Все работает штатно. Надеемся, что когда подведем итоги, подпишем. Какое-то преимущество дает? Это экономия денежных средств. Не нужно будет вести в Центральную избирательную комиссию эти документы нарочной доставкой.
1: За голосованием будут следить независимые наблюдатели и представители партии. Центр общественного наблюдения откроется сегодня и продолжит круглосуточную работу до объявления итогов. Напомню, в регионе одновременно выберут депутатов Госдумы 9-го созыва, окружного парламента, Совета депутатов Провиденского округа и главу села Нешкан. Всероссийские проверочные работы стартовали на Чукотке. Как сообщает Департамент образования и науки, накануне 72 студента, которые обучаются в средних профессиональных заведениях, написали экзамены по ключевым дисциплинам. В окружном колледже в Анадыре ученики сдавали работы по обществознанию, а в техникумах Билибина и Игвикинота по истории, математике и биологии. Продолжительность проведения ВПР по каждому предмету составляет 90 минут. Экзамены пройдут во всех четырех профессиональных образовательных организациях округа. Общее количество участников составит 652 человека. Проверочные работы охватят студентов первого курса и обучающихся, которые завершили освоение основных дисциплин по истории, математике, обществознанию, информатике, химии, литературе и биологии. Зачеты продлятся до 3 октября. И завершение выпуска. Правительство, как единственный акционер российских железных дорог, переизбрало совет директоров на 13 человек. В этом в него вошел министр транспорта Андрей Никитин, а также глава холдинга Олег Белозеров, вице-премьер Геннадий Савельев, министры Максим Решетников, Антон Силуанов, Ирак Файзулин, Сергей Цивилев, Максуд Шадаев. Также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Сергей Франк. Независимыми директорами остались Алексей Комиссаров, Сергей Степашин и Светлана Чупшева. Акционер также решил не выплачивать дивиденды за прошлый год. Чуть менее 13,5 миллиардов рублей чистой прибыли оставить нераспределенной, 703 миллиона направить в резервный фонд. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Прямой эфир.
1: Счастливая я женщина, хочу я вам сказать в начале этого эфира. Анастасия Лаврентьева снова в студии «Радио Пурга». Сегодня гости один другого краше. Честно говорю, когда я своим друзьям, знакомым в своем личном телеграм-канальчике анонсировала, кто будет мой сегодняшний гость, мне все сказали: «Вау, как круто, какой крутой чувак». Вот этот крутой чувак сегодня в нашем эфире. Путешественник Иван Колочков. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Иван что совершил? Он прошел почти 4000 километров на каяке от Камчатки до мыса Дежнёва в одиночку. Насколько я понимаю, это одна из самых протяженных экспедиций в истории российского морского каякинга. И вот сегодня Иван расскажет, как он до этого дошел, как он шел и как пришел. Во-первых, спасибо большое, что быстро согласились на эфир. Кстати, вы можете задавать, друзья, вопросы в телеграм-канале, в канале Макс, анонсирующую наш эфир посту, либо в личные сообщения по телефону 8-924-789-22. Также в телеграм-канале мы выложили ту самую эмоцию, которую мы взяли из вашего канала, когда экспедиция завершилась. Вот можете прочувствовать силу. Во-первых, спасибо, что вели свой канал. Вы и вам помогали это делать. Таким образом, мы, журналисты и простые люди Чукотки, узнаем о том, каково это путешествовать по Чукотке. Но давайте сначала знакомиться. Кто такой Иван Колочков? Как вы себя определяете? Путешественник, бизнесмен, поскольку у вас есть своя какая-то занятость. Кто вы?
2: Во-первых, спасибо, что пригласили. Мне очень приятно быть здесь. Так, кто я? Я, наверное, когда представляюсь, я всегда говорю, что я каякер. Я занимаюсь разными видами каякинга с детства. Вот. И сейчас это моя основная деятельность. Я гид по морскому каякингу. Да, я предприниматель тоже, небольшая у нас компания, мы организуем путешествия по прекрасным местам нашей с вами страны, всяким диким, вот, путешественник тоже, да, теперь уж точно можно так говорить, вот как-то так, то есть я еще полярный гид, я в полярных регионах нашей планеты тоже вожу путешествия, и так что там много всяких занятий у меня есть. Вот так как-то.
1: А где вы родились? Где прошло ваше детство?
2: Я родился и вырос в Москве. Вообще, в месте очень далеком от любого моря.
1: От любого моря, но как будто бы очевидно, я вот тоже всем задаю вопрос, как будто бы очевидно, ну хорошо, путешествуйте по теплым морям. Почему так тянет в Арктику? Почему так тянет в холод? Почему так тянет в экстрим? Это что-то в характере? Или так случайно получилось? Как вы к этому?
2: На самом деле, сейчас задним числом уже можно напридумывать себе всяких там объяснений очень удобных и понятных, но на самом деле в процессе, когда я начал путешествовать, я понятия не имел почему, но меня всегда тянуло в какие-то такие удаленные, дикие и, может быть, на первый взгляд, не супер гостеприимные для человека, как животного, да, места, это холодные моря какие-то, открытые какие-то побережья, океаны. Вот как-то меня просто исторически эти места тянет. Объяснить это себе сейчас вот уже задним числом можно, но я думаю, что это будет все равно уже от головы. То есть как-то вот душа меня всегда тянула, и на Дальнем Востоке я оказался первый раз вот в этом году, ровно 10 лет назад, то есть в 2016 году.
1: И что вас туда потянуло? Сюда?
2: А вот не знаю. То есть
1: с какой задачей?
2: Задача была... Я был студент, не окончивший универ, у меня не было никаких денег, я там в кофейне зарабатывал деньги на билеты, и у меня была идея поехать на Камчатку изначально. Почему? А как она родилась, честно говоря, уже не вспомню. Изначально это было так, что мы с друзьями собирались вместе с рюкзаками там по вулканам ходить, но потом, как и во многих благих начинаниях в нашей жизни, у одного друга нашлись какие-то там одни дела, у другого другие, у кого-то сессия, у кого-то девушка. И, в общем, я остался один и такой, вот, и поехал. На тот момент я уже каякингом занимался очень давно. То есть я каякингом именно как спортом занимаюсь с 5 лет. Меня отец отдал, когда я был совсем маленький. Вот. И я оказался на Камчатке просто один и путешествовал там. Мне очень помогали местные люди, помогали мне там путешествовать, принимали у себя и так далее. Вот. И с тех пор моя жизнь очень круто поменялась, когда с этого путешествия.
1: А как вы организовывали себе это путешествие? Вот вы говорите, что вам помогали местные люди. Ну вот я человек, да, который хочу поехать на Камчатку. Пусть это будет не тур, да, выходного mm-hmm. или mm-hmm. какого-то дня без использования чьей-то помощи. Что я делаю? Я бронирую, покупаю билеты, да, я бронирую гостиницу, я себе расписываю маршрут. На этом маршруте мне нужна там какая-то помощь. Я ищу там джиперов, которые мне помогут добраться до какого-то места. Но когда я добралась до этого места, я думаю, какой у меня будет ночлег, да? Наверное, здесь тоже гостишку какую-то надо поискать. А вы каким-то образом вот планировали то путешествие или...
2: Нет.
1: То есть это не так происходит в вашем мире?
2: У меня в то... Нет, сейчас это уже, да, похоже на то, что вы сказали. Тогда, когда мне там было лет 19-20, у меня банально не было денег никаких, чтобы отдать их за гостишку или джипером. Я бы был счастлив это сделать, но мне их просто не было. Вот, были деньги там на билеты, более-менее на какую-то еду. И дальше, ну, всякие такие приколы, там, автостоп. Я жил через... Есть такой сайт, Couchsurfing, он все еще есть, работает вроде, где можно путешественникам остановиться у кого-то дома, у людей, которые тоже путешественники, просто принимают на себя.
1: Принимаю, да,
2: и обменяться историями, mm-hmm. потом эти люди приезжают к тебе в гости. Вот я через коуч-серфинг жил у такого вообще замечательного человека на Камчатке, Анатолий Крючков. Он прям меня вписал, везде помог, отвез меня на начало пешего маршрута, там, Налочево, еще что-то. Потом через него я чудом попал в волонтерскую экспедицию от Крановского заповедника. Мы пешком сходили в долину гейзеров. Я вообще не мог мечтать даже, что так произойдет. Заранее ты никак не спланируешь. Там буквально за день до начала экспедиции кто-то там отвалился по причине какой-то со здоровьем связанной. Я вот буквально за день или два до начала этой экспедиции вписался в нее вот через этого человека. Поэтому, ну, как-то вот так. Люди мне очень сильно помогли, Анатолий в частности.
1: То есть и пешком вы тоже ходите. Нужна какая-то спортивная подготовка?
2: Ну, да. Получается, что нужна, да.
1: Было тяжело. Получается, вы спортом занимаетесь, это каякинг. Наверное, тоже какая-то спортивная подготовка нужна?
2: Конечно, да. Не, каякинг — это экстремальный вид спорта, причем он же еще разный бывает. Каякинг, вот экспедиция, про которую мы с вами чуть позже будем говорить, это морской каякинг. Это перемещение на специальных именно судах, морских каяках по большим акваториям, ну, в идеале по морям и океанам. Большие озера, в принципе, тоже могут считаться там морским каякингом, потому что, ну, там такие же бывают условия, как и в море, и в океане, и так далее. Вот. Это морской каякинг. Есть еще так называемый whitewater каякинг или речной каякинг. Это сплав по горным рекам с водопадами, с порогами. Другой тип судов, совершенно более короткие лодки, маневренные. Вот этим каякингом я тоже занимаюсь и с детства занимался. Вот. И там еще полно этих разных видов каякинга, на самом деле.
1: Слушайте, ну, каякинг, вот, по моим ощущениям, все, что связано с открытой водой и с таким маленьким суденышком, это может быть, ну, страшно. Вы помните свой первый выход в какое-то путешествие, когда земля осталась где-то далеко, когда здесь только вы, умение, вода. Вода – это такая стихия, достаточно опасная. Угу. Как начиналось? Какие ощущения были?
2: Вы знаете, немножко мне сложно...
1: Вспомнить, потому что с 5 лет.
2: Да, сложно ответить вот так конкретно на этот вопрос, потому что я не помню вообще своих первых тренировок. Это настолько давно было, что я не помню, вот есть же такая вещь, как эскимосский переворот. Это когда каяк переворачивается, можно определенным движением весла и бедер вернуть на ровный киль и погрести дальше. То есть и не вылезть, ну, вода внутрь не попадает, если все там хорошо надето, это там специальное снаряжение, юбка неопреновая, да, ты встаешь и гребешь дальше. Вот этому надо учиться. Я вот не помню, как я первый раз это сделал, потому что это было настолько давно в детстве, что как бы уже нету этих воспоминаний. Ну, они, может, когда-то всплывут у меня где-нибудь, но пока их нет. Вот, и поэтому немножко я немножко нерепрезентативный такой пример, вот, потому что, конечно, вода, какая бы она ни была, маленькая или большая, она требует огромного уважения к себе, и подготовки, и, ну, опять же, еще раз уважение, уважение, еще раз уважение. Люди одинаково,
1: ну,
2: прекрасно...
1: Ну, вот подготовка в этом и заключается, в уважении прежде всего, это база.
2: Да. Люди прекрасно тонут и на маленьких акваториях.
1: И в ванной можно
2: Да. И не нужно в океан выходить далеко от берега, чтобы это сделать. Вот, поэтому подготовка очень важна, конечно.
1: А вот вы сказали про каяк, и у Арины, которая уже попрощалась, но технически обеспечивает выход нашего эфира, был вопрос, который я попросила задать во время эфира.
0: Да, потому что мне, в принципе, непонятно строение каякинга. Вот вы сейчас начали рассказывать, и я понимаю, что ладно, там перевернули, встали нормально. Это визуально я понимаю, где-то на видео видела, но я, например, не понимаю, как можно... Берингово море — это не Черное море, это очень холодное море. И я не понимаю, как вот в таком тоненьком судне, я понимаю, что там, ну, сантиметров несколько до холодной воды, как можно плыть 4000 почти километров и не замерзнуть? То есть вы там стелите что-то себе, подстилаете, помогаете как-то?
1: Чисто технический вопрос.
2: Да, технически замечательный вопрос. Каяк, конкретно мой, который я использовал в этой экспедиции, сделан из очень прочного полиэтилена, достаточно толстый, есть сначала слой полиэтилена, затем ты сидишь не сразу на нем, там вмонтирована сидушка, которая приподнята над этим слоем полиэтилена на... Ну, не буду сейчас врать точных цифр называть, ну, там, на несколько сантиметров. Такая эргономическая, под там пятую точку, она сделана из тоже специального пластика, в нем есть еще всякие дренажные отверстия, чтобы там водичка из него стекала, если туда что-то попадает, вот. И вот это, вот, когда такая есть, грубо говоря, зазор такой, не так холодно, плюс я еще, ну, больше для комфорта, скорее, с точки зрения посадки, а не с точки зрения температуры, подкладывал просто, есть, ну, обычный поджопник туристический. Его можно под поясницу подложить, если там что-то затекает, или просто на нем сидеть. То есть вот это я использовал. То есть не... А дальше есть еще как бы абсолютно, ну, конкретные требования к снаряжению, которое надето на тебе. То есть это термобелье. Термобелье теплое. У меня было три даже комплекта термобелья под разную температуру. То есть толстенное флисовое, когда прям совсем дубак. Потоньше, со всякого там, из мериносов всяких, мега какое-то крутое, и совсем тоненькое на жаркие дни. И вот как бы комбинация этих вещей, она...
1: А сверху подбирает. Что-то непромокаемое?
2: Да, сверху, какое-то... поверх этого термобелья надевается одно из самых дорогих, один из самых дорогих элементов вообще всего снаряжения, это сухой костюм каякерский, именно специальный для морского каякинга сухой костюм, сделанный из мембраны Гортекс. Про какой-то там дорогущий. У него латексные манжеты на кистях, которые вот, то есть в рукава вода не попадает. И неопреновый манжет на горле,
1: чтобы
2: вода не заливала через шею. То есть, грубо говоря, все, что вот начиная от головы и заканчивая конца, ну, грубо говоря, запястьями, все сухо. Внутрь
1: действительно сухо не попадает?
2: Ну, первые три месяца почти, да? А потом он начинает протираться, ну, как и любое, как бы, снаряжение, если плен износ, естественный. Вот. У него даже носки сухие. То есть он надевается, ты как это, ты в него залазишь, как практически скафандр, такая герметичная молния пластиковая застегивается, и все, ты внутри сухой. Даже можешь там реально купаться по пояс в воде, там ходить, заныривать с головой, относительно сухой ты будешь. Вот.
0: И еще можно тогда сюда же вопрос. Вот вы сухой плывете не один час, не два. Что с ногами? Как вы их разминаете?
2: Вообще, кстати, классный вопрос. Вот в целом, для того, чтобы делать те дистанции, которые я запланировал...
1: И какие дистанции это?
2: Дистанции, значит, при расчете маршрута, просто сидя дома за ноутбуком, чтобы такую дистанцию сделать в рамках лета, вот этого, которое заканчивается в определенный момент, нужно было проходить хотя бы 40 километров в день. Чтобы пройти 40 километров в день на каяке по океану, по морю, да, могут быть совершенно разные условия. Это нужно, ну, как, грубо говоря, если взять совсем такую среднюю скорость каяка, это где-то 5 километров в час разделить, вот мы получаем 8 часов надо грести, только вот чистые гребли. Вот. Но при этом есть еще всякие факторы, как встречный ветер, течение и так далее и тому подобное. Иногда попутный ветер, и ты решаешь пройти больше, и можно провести в каяке и 10 часов, и 12. У меня рекорд был, по-моему, почти 14 часов.
1: Это вот в этом путешествии?
2: Да. Рекорд суточного перехода был 91 километр. Это был попутный ветер хороший, и мне удалось пройти такую дистанцию.
1: И как вы? Вот,
2: вот про ноги, да, про ноги. Первый месяц ужасно все было, очень больно. Ты гребешь несколько часов, потом организм еще как бы не привык, не адаптировался. Таз, пах, он начинает очень сильно болеть. Ты там в лодке пытаешься как-то вытягиваться, растягиваться, ложишься назад, там как-то откидываешься, но все равно это нифига не помогает. Надо высаживаться где-то, выходить, ходить вот там чуть-чуть пешочком там взад-вперед, разминаться. Вот, это вот первые, там, первый месяц.
0: Вот первый выход как был? То есть вы встаете и не падаете? То
2: нет,
0: есть,
2: вот... нет. Ну, боль, ну, я же все-таки этим всю жизнь занимаюсь. Я вот, были, у меня большой накат за всю жизнь мою. Но именно таких продолжительных столько дней подряд дней у меня не было. Вот, и поэтому все-таки к этому надо было привыкать. Но затем вот спустя, ну, где-то месяц, вот все, это все ушло, и остальные три месяца... Под конец я уже даже не высаживался, у меня был день, я садился в лодку и мог грести 10 часов, мне не нужно было выходить на берег, мне вообще это все не нужно было, прекрасно, я ехал сколько надо было. То есть
0: сразу
2: организм уже...
0: женский вопрос появляется, как педикюр поживает?
2: Педикюр? Ну, я это стриг там иногда. Не, ну это хороший вопрос, это все имеет значение на самом деле, то есть я, ну, учитывая то, что в таких походных условиях гигиена, она вроде ее склонна, типа, а, там как-нибудь там что-то
1: ну,
2: что-то
1: так
2: само.
1: Это может быть какие-то последствия.
2: Это может быть на долгосрок какой-нибудь там, не знаю, не к столу там сказано, там, грибок какой-нибудь, да, там, он может реально мучить, что-нибудь там натирать.
1: Пренебрегать этим нельзя.
2: Да, у меня в аптечке были всякие средства, там, слава богу, аптечку я не открывал даже практически в путешествии. То есть я набрал какую-то невероятно там подготовленную, но она мне, ну, слава богу, не пригодилась.
1: Ну вот мы плавно подошли, собственно, к самому путешествию теперь по нашим холодным морям. Как пришла в голову, кому пришла в голову эта идея, и как она вообще могла прийти? А поеду-ка я по холодным морям на каяке один. Один. Один. Я не знаю, у меня все это не укладывается в голове. Каждый раз, когда путешественники к нам приходят в эфир, я вот пытаюсь понять это и пытаюсь понять чувства, когда подготовка была, когда был выход в море, когда какие-то трудности, что вы ощущаете. Давайте с самого начала. Когда вы решили и как вы к этому готовились?
2: С самого начала. Ну, как я сказал, я с детства этим занимаюсь.
1: Именно про вот да. Этот переход этого лета.
2: Про вот эту экспедицию, как она появилась где-то года два назад, у меня начали появляться такие мысли в голове. И тут комплекс факторов. Во-первых, из-за того, что я занимаюсь каякингом давно, я гидом работаю во многих разных регионах нашей страны, по миру много где побывал тоже там с этим каякингом, он меня по миру помотал. Мне довелось познакомиться с всякими удивительными крутыми людьми, которые делали какие-то очень крутые свои проекты подобного характера, как бы в свободное от работы время, так скажем. То есть я работаю гидом, это уже 10-й год, и всегда, чтобы продолжать гореть этим делом, мне кажется, нужно обязательно делать какие-то
1: что-то
2: свои
1: новое.
2: Приключения, что-то для себя. Потому что когда ты просто водишь путешествия, водишь какие-то маршруты, они могут быть сколько угодно интересные и разнообразные, но в любом случае это работа, и ты как бы на этих маршрутах ты работаешь, смотришь за другими людьми. Это очень крутая работа, но это все еще работа. Вот. Я познакомился с разных стран, с людьми, которые делали что-то такое, и мне стало интересно сделать какой-то свой такой проект. Это первый фактор. Второй фактор — это то, что в России на момент, когда это мне пришло в голову, не было настолько продолжительных больших экспедиций, предпринятых морскими каякерами российскими.
1: То есть все-таки вот это вот достигаторство мальчишеское?
2: В том числе. Я не буду, конечно, сейчас говорить, что вообще это я там, мне там, моего эго здесь никакого нет. Конечно, оно там в какой-то степени присутствует, но, честно говоря,
1: не основополагающее.
2: Я объясню, почему. Потому что мне в 2000 году американец Джон Тёрк, очень крутой писатель и каякер, он сейчас уже дедушка, ему там лет 83, больше 80, он прошел на морском каяке вдвоем с русским нашим, на тот момент еще не каякером, но по итогу ставшим каякером, человеком очень крутым, Мишей Петровым, они в 2000 году прогребли от Петропавловска-Камчатского до Привидения, а оттуда перешли на остров Гэмбл, это уже Штаты. Это был 2000 год. Вот. И когда я узнал об этом, я такой, вау, у нас вот по нашему Дальнему Востоку сделали такой большой проект интересный. Это американская экспедиция, сделанная в 2000 году. С тех пор не было больших таких масштабных путешествий, предпринятых нашими морскими каякерами, хотя вот то, что мы делаем, да, там наш с отцом проект «Восток Экспедишнс», мы стараемся развивать морской каякинг в России. И мне было, ну, где-то глубоко внутри я такой, блин, а что же, почему...
1: Что же мы,
2: да, у нас больших именно таких экспедиций, масштабных, вот именно такого масштаба не было. У нас были крутые ребята, которые делали экспедиции там 1500 километров, там, за месяц, за полтора, и это как бы вот были самые протяженные маршруты, которые предпринимались. И мне стало интересно... Во-первых, я узнал, что такое возможно, что можно в рамках одного навигационного летнего периода сделать такую большую дистанцию на каяке по нашим побережьям. Я понял, что это возможно, и что если это кто-то и сделает, то это, ну, по-любому должен быть я, потому что я знаю, что я могу это сделать. Я понимал, что я готов к этому.
1: Один.
2: Вот про один не один. Изначально проект был такой, что да, я гребу один, вот, потому что мне было тоже интересно побывать вот в каком-то таком состоянии, когда ты один на один с природой, один на один с собой. Вот. К счастью, в эту авантюру вписался мой папа, который меня привел в каякинг, и тоже очень крутой морской каякер, один из таких самых известных в России сейчас. Он согласился... У него, конечно, я знаю, были шальные мысли на всю историю вписаться, но у нас есть наш вот проект на Камчатке, мы вводим походы, как бы, если мы оба из него исчезнем на 4
1: долго
2: месяца...
1: Долго нельзя оставлять,
2: ну,
1: дело.
2: Ну да, там все закончится. Вот. И плюс у него есть еще куча своих там дел, обязательств и так далее. Он прошел со мной первые 621 километр, это вот от Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска в мае, когда там еще очень холодно, лежит снег. Я... на 100% понимаю, что если бы он в это не вписался, не знаю, как бы там все обернулось, потому что очень тяжелый, самый тяжелый сегмент экспедиции был, пожалуй, этот.
1: А вы как-то можете помогать друг другу?
2: Конечно,
1: каким-то,
2: да,
1: образом взаимодействовать?
2: Конечно, да.
1: Мне,
2: да,
1: кажется, это борьба такая, самим с собой, с каяком, с природой, и пока ты борешься, тебе не до другого человека. Каким образом это происходит?
2: И да, и нет. То есть там есть моменты, где все зависит только от тебя, там хоть 10 вокруг человек будет там где-то там стоять, ты остаешься один на один там с конкретными волнами, там с конкретными там структурами на воде. Но есть огромное количество моментов, где помощь очень-очень кстати, где без нее очень тяжело. То есть, когда, допустим, стартуешь с пляжа, на который накат идет, волны обрушаются, и если есть человек, который тебе там поможет вытолкнуть лодку вовремя, да, поможет тебе выйти, или наоборот, когда ты причаливаешь, и тебя волнами вот так вот мотыляет и выкидывает куда-нибудь на песок, человек может там подбежать, поймать лодку, вытащить, тебе помочь. У нас была ситуация, когда я пробивал волну, меня перевернуло в очень нехорошем месте, через корму кинуло, и я вылез из лодки, не смог сделать эскимосский переворот, заплыл просто в ледяной воде. До берега было, ну, реально далеко грести сожженками, и отец подошел на каяке, помог мне залезть в мою лодку обратно, спас там, вытащил кейс с фотоаппаратом, поймал там крокс, я вот этот в котором я сижу, его смыло, он ее потом, ну, нашел в прибойке.
1: Поймали.
2: Ну, то есть он реально меня там собрал по деталям обратно. И если бы я был один вот в всех условиях, я не знаю, что там было.
1: А сколько вы с собой берете, сколько можно взять на борт груза? И что это? Какой рюкзак? Каким образом это все организуется?
2: У каяка есть герметичные отсеки,
1: которые
2: изолированы от места, где ты сидишь сам, переборками герметичными, в идеале они герметичные. Вот. И это как рундуки, как трюмы, в которые можно напихать больше, чем кажется, больше, чем люди склонны полагать.
1: Сколько килограммов?
2: Килограммов? Есть такое? Мне надо вспомнить, конкретно у моей лодки был предел, что-то в районе, по-моему, 200 килограмм.
1: А, то есть?
2: Включая мой вес. То есть, вот я могу сидеть, минус там 85, где-то 83. Вот остаток – это то, что в него можно нагрузить. И на него еще можно сверху навязать какой-нибудь тюк на корму там. То есть, его можно загрузить реально на достаточно большой объем и вес. В этом смысле, если сравнивать морской каякинг с тем же пешим туризмом, то мы в роскошных условиях.
1: Да.
2: Абсолютно роскошь, ты можешь там грузить какое-то нереальное количество веса.
1: Вы писали себе список, что вы возьмете с собой?
2: Огромные экселевские таблицы. Это занимало много месяцев, потому что для такого мероприятия подбор снаряжения, он реально очень важен. И мне очень повезло, что я гидом работаю в разных там странах, и у меня есть много друзей, которые помогали мне на корабль в Антарктику, привозили какие-нибудь там снаряжения из одной страны, палатка из одной страны, какие-нибудь гермомешки из третьей и так далее. Вот это все собиралось очень долго по кусочкам.
1: То есть, насколько я знаю, вы не автономно, то что те вещи, которые вы погрузили на каяк, с ними путешествовали, но у вас были до загрузки еды, какого-то еще провианта. Каким образом вот это было организовано?
2: Верно, да. Ну, есть какой-то определенный набор снаряжений, который со мной проехал всю дорогу. Ну, там, понятно, палатка, спальник, там всякие там...
1: Аптечка, которая, слава богу, не понадобилась.
2: Аптечка и посуда, там, ну, всякие горелки там и так далее. А с продуктами мне... Я сделал достаточно большую домашнюю работу. В целом, сейчас я понимаю, что там, если отнестись более раздолбайски, можно было просто от села к селу грести и закупаться в магазинах, но я понимал, что у меня есть время, почему бы не подготовиться. У меня были собраны в Москве коробки, которые я через своих знакомых на Камчатке рассылал по камчатским селам. То есть у меня была заброска в Усть-Камчатск, у меня заброска была в Теличике. Это на самом севере Камчатки. Дальше было еще две заброски на Чукотке, которые в итоге превратились в одну, потому что я одну из них обогнал. Она пришла позже в место,
1: которое... Чудеса чукотской логистики.
2: Да. Она пришла в место, где должен был быть в определенный момент. Позже уже,
1: да,
2: я ее обогнал. Вот, и поэтому они все в итоге приехали в привидение. Вот, у меня, скажем так, у меня была большая подготовка, связанная с раскладкой, потому что все-таки объем надо как-то экономить, и вес, и колораж, потому что в холоде очень большой расход энергии, нужно много есть, и нужно еще, чтобы эта еда не занимала много времени. То есть не так,
1: это какая-то специальная еда, сублиматы,
2: да, сублиматы
1: какие-то.
2: Мы здесь можем называть названия, бренды? Там?
1: Да, можем.
2: О, круто. Компания «Кранидов». Питерские ребята, они были там одними из первых, кто меня поддержал вообще, когда я начал там. В основном экспедицию как бы на свои средства все организовываю. На средства свои, средства вот нашего проекта «Восток Экспедишнс». То есть это не так, что мне какой-нибудь там большой какой-нибудь концерн отвалил кучу денег и сказали, вот катайся там. Наклей наклеечку нашу куда-нибудь.
1: Ну, обычно ребята, которые приходят, путешественники, в эфир, я тоже у них спрашиваю, каким образом они обеспечивают свою жизнь, чтобы путешествовать. И обычно это какие-то бизнесмены, у них есть некий бизнес, который позволяет выйти из него на какое-то время, чтобы и обеспечить и это путешествие, и обеспечить жизнь. Собственно, примерно то же,
2: примерно
1: что
2: так,
1: и у
2: примерно
1: вас.
2: Примерно так. Какие-то накопления, какие-то вот моменты, то, что я мог реально... Косвенно это все равно идет на пользу развития морского каякинга и, в частности, нашего проекта, поэтому как бы здесь такая вторичная, третичная уже там выгода, да. Но вот эта компания «Кранидов», они прям молодцы, потому что не было ничего, просто я вот есть идея, вот почему это круто, вот почему это важно, вот посмотрите, как это все будет. Ну, какой-то там PDF-файл. И ребята вообще, они прислали мне палет сублиматов разных. Тушенки в мягких таких пакетах. У них вот эти сублимированная еда, которая заливается кипятком, и она прям очень вкусная.
1: И становится
2: походная,
1: едой.
2: Офигенная, да. Это не как дошик, а прям классно. Домашняя какая-то еда, какие-то ресторанные. Прям круто. И я вот на ней проехал всю, вообще практически всю дорогу. Вот, это было круто. Вот. Но суть в том, что это была большая работа, потому что нужно было все сортировать, считать день первый, день второй, день третий, а их там бог знает сколько этих дней.
1: А сколько дней?
2: В сумме 124 дня ровно. То есть ровно 4 месяца. 1 мая я вышел на воду вместе с отцом, и 1 сентября я причалил в Буэлене.
1: И когда, каким образом был организован этот маршрут, мне вот интересно, насколько вы далеко от береговой линии отходите?
2: Да, морской каяк, он достаточно, его склонны недооценивать, его там мореходные как бы качества, он может идти по достаточно суровым условиям, по волнам, по ветру и так далее, и достаточно, если гребец знает, что он делает, и у него есть хороший опыт и физические данные, и навыки, он может, ну, выживаемость, короче, у всего этого довольно большая, довольно высокая. Вот.
1: Берег
2: обычно берег, в целом ты всегда стараешься идти вдоль берега по ряду причин. Во-первых, потому что это красиво. То есть ты можешь отъехать от берега на 3 километра и грести просто посреди плоского ничего, и видеть какую-то картинку одинаковую, которая очень медленно меняется где-то на горизонте. А можешь ехать вдоль скал, где красиво можно посмотреть животных, нерп, камушки, проезды между камнями и так далее. Вот. Обычно я шел...
1: Эту красоту замечали?
2: Да. Обычно я шел в долине, там, может быть, метров 200-300 от берега, чтобы там не париться насчет обрушающихся волн, всяких камней на мелях, и так далее. Были участки, вот особенно Чукотка, мне чем понравился, здесь практически везде можно идти очень близко к берегу, вообще прям в метре, и волны не обрушаются издалека на берег. Вот на Камчатке таких мест, ну, мало, где можно прям совсем вдоль берега ехать. Вот. Были моменты, когда, допустим, вот мы с вами сидим, я смотрю на Анадырский лиман, и у меня прям, ну, так немножко я ежусь немножко, потому что вот этот был... Я же в Анадырь не заходил, я от мыса Гека до Русской Кошки, я траверсировал все это дело, это больше 30 километров просто открытой воды, и когда-то я отчаливал от мыса Гека, была еще такая погода, что я не видел маяк на Русской Кошке вообще. То есть ты гребешь, как будто в открытое море, и все. И по компасу идешь, знаешь, что где-то там, на горизонте.
1: А какие-то средства?
2: Да, конечно.
1: Вот компас?
2: Нет, компас, GPS-ка.
1: Все это работает,
2: все
1: это, да,
2: есть. Это, без этого вообще никак. Вот, поэтому все это было просчитано достаточно безопасно, но все равно ощущение, ну, потому что в какой-то момент я греб, и, ну, вокруг не было, вообще не видно берега практически. Ну, там какие-то маленькие черточки на горизонте за спиной и спереди. То есть вот такие были удаления, траверсы большие. Когда тебе не нужно заходить вот это вот внутрь большого лимана и увеличивать там свою дистанцию на какую-нибудь там сотни километров, ты срезаешь как бы.
1: Сколько километров в итоге получилось?
2: Мне надо выгрузить все треки с часов, но я так исправно вел дневник каждый день. 3840 плюс-минус, там какие-то копеечки могут либо больше, либо меньше. Вот на самом мысе Дежнёва, когда я высадился и там плакал, на рассвет смотрел, это 3820, я точно помню. Ну, то есть я отсек себе там. А потом я до Улена докатил, там было еще примерно 20, по-моему, я прошел.
1: Плакали не только вы.
2: Ой-ой.
1: Плакала я. Мне кажется, плакали многие от сопричастности и сочувствия. А вы что плакали-то?
2: Ну...
1: Какая эмоция была?
2: Ну, вот сложно передать словами. Я пытался видео записать раза с третьего только получилось, потому что я просто там сбивался на какое-то там рыдание и что-то такое. Ну, это ощущение, ну, это счастье на самом деле. Счастье, смешанное с легкой такой, может быть, где-то глубоко внутри тоской, что все заканчивается.
1: То есть не слава богу все закончилось, а немножечко... Жалко даже?
2: Немножко жалко, потому что это какая-то целая отдельная жизнь, целый отдельный мир, где и ты знаешь, что это вот уже, что это вот оно заканчивается, и такого в жизни, ну, может, еще будет, но уже другое что-то. И ты понимаешь, что это была такая удивительная, огромная история, которая сейчас вот подходит к концу, и тебе жалко, что она заканчивается. Сейчас начнется что-то другое, уже какие-то другие дела, заботы, мир и так далее. И в этот момент получается, что, ну, у меня это как бы такая... пик вот последних там, наверное, 2 лет жизни, которые вели как бы к этому моменту. То есть я там много трудился, много работал, чтобы это вообще стало возможно. И вот это ощущение, что все получилось, но при этом, что все заканчивается, и это такая смесь. И там еще просто такое утро было, там был рассвет, солнце вставало, Берингов пролив видно, остров Ратманово, тишина, полный штиль. И, ну это такой религиозный опыт практически.
1: Фиксировали на фото, видео или глазами?
2: Ой, и так. У меня было...
1: Времени вообще... хватало, наверное, для всего.
2: Не, ну как, времени-то как раз было мало, потому что у меня было очень маленькое погодное окно, довольно перейти. Я вышел ночью вообще, в полночь проснулся, в 3 часа ночи был уже на воде из Дежнёва, из поселка старого. Вышел, обошел мыс ПЭК, по-моему, называется, и высадился буквально 20 минут бегом наверх, там постоял, поэмоционировал, взлетел, что-то там поснимал на дроне, на фотик, все вот так вот на ходу, потому что мне нужно было бежать, садиться в лодку и докатывать до Улена, потому что мне нужно было сам, собственно, мыс обходить, потому что мыс Дежнёва, он там где-то в нескольких километрах оттуда, от обелиска. И плюс еще нужно было подворачивать уже в Чукотское море, в Северный Ледовитый океан, получается, часть. И там в Улене была интрига до последнего, будет там лед или нет. Я не знал, в Улене же часто закрывается льдом, да. И ты не можешь причалить просто. Тебе нужно куда-то грести, там, в лиман заходить, это плюс 9 километров, а у меня погодное окно было до полудня. То есть я знал, что в 12 раздувает северяк, и я должен успеть причалить.
1: А когда вы видите, что льда нет?
2: Все, в этот момент я такой... Все, я вот как раз уже все...
1: Я был хорошим мальчиком.
2: Да, положил весло, немножко такой посидел, как-то... понемножку попытался побыть в этом моменте, потому что до этого это было все-таки... И еще чудо случилось, я как поснимал там на мысе Дежнёва, вышел на воду, дальше пошел, отъехал буквально 15 минут, 2-3 километра проехал и увидел белую медведицу с медвежонком маленьким. Прямо у берега, прямо они там ходили, я на каяке подошел, к ним поздоровался. Там. Ну, не издалека так, чтобы их там не отгонять от воды.
1: Ну, вот. И к себе, наверное, не привлекать.
2: Ну, она с медвежонком, они бы просто убежали, а мне было жалко их прогонять. У них там в воде что-то они там подъедали. Вот, и в последний день, получается, экспедиции я увидел белую медведицу с медвежонком. Чудом просто на каяке подошел, увидел. Я даже не думал, что я встречу их.
1: Какую еще живность вы видели?
2: Ой, много всего.
1: Запоминающееся.
2: Лосей я видел. Как на Камчатке лоси по берегу океана идут и буквально через наши каяки перешагивают и дальше идут. Просто чудо. Росомах. Бурых медведей сотни, я не знаю сколько. Сотни, несколько сотен, я думаю, за это лето.
1: Вы были на воде в эти моменты? Нет, или на суше тоже?
2: На суше тоже.
1: А как безопасность обеспечивается?
2: В палатку они лезли ко мне.

0: может быть, даже рабочая. И вот это праздник, когда есть
1: До
0: хороший балок.
1: Чукотки вы знали, что такое балок?
0: Ну, на Камчатке же они
1: На
0: тоже есть.
1: Камчатке есть,
0: Да,
1: да, тоже.
0: конечно. То есть я знал, но...
1: Сталкиваюсь с тем, что материковые жители не знают, что такое
0: Ой,
1: балки.
0: ну да, мне их жаль. Балок это вообще рай, чудо. Вот, ну, они тоже редко бывают. Были случаи, я высаживался, смотрю, балок вроде целый, потом обходишь, а там с другой стороны там все разнесено, в нем невозможно остановиться. Я как-то на Камчатке был очень медвежий такой угол, где Корякское Нагорье, там очень много медведей было. Я ночевал в четверти оставшейся целой разрушенного балка. Просто кусок крыши, под ней нары, и все остальное, балок разрушен насквозь, видно все. Я просто забурился туда, чтобы палатку не ставить, потому что вокруг было там медведей шесть, что ли,
1: Ну, а
0: шарилось.
1: каким образом вы обеспечиваете свою безопасность?
0: Да, а с безопасностью это был один из самых главных вызовов, на самом деле, как вот в соло-режиме в этих местах путешествовать, потому что, ну, мишек много, они будут точно лезть, они любопытные. А у меня с собой был электрозабор, который, ой, я ждал его, доставляли, он, по-моему, из Канады, от пауэрбанка питается, от USB.
1: Что это такое?
0: Это такие палочки ставятся по периметру и натягивается провод вокруг палатки, ограничивает, ну, площадь, ну, метров, наверное, сколько, 15 квадратных, небольшой, ну, 10, может, ну, что-то такое. И он питается от обычного аккумулятора пауэрбанка и дает такой разрядик неприятный на этот провод. И он сработал несколько раз, он прогнал мишку.
1: А, то есть даже до такой степени тесное общение?
0: Я просыпался, был вот на Чукотке, волшебное утро у меня было, не помню, где, у какого села, просто я проснулся в 5 утра от того, что у меня где-то в полутора метрах от моей головы орет медведь. Просто а там, потому что его шибануло током, он испугался, бедняга, и начал убегать, но он заорал как бы от того, что ему было, видимо, больно и неприятно. А я проснулся с ощущением того, что все, меня сейчас будут есть, мне конец. Вот. А это просто электрозабор как бы сработал, шибануло его током, он заорал. Но я так испугался в это утро, было вообще, я так проснулся резко вообще сразу. Вот, то есть вот были такие моменты. Вот, то что электрозабор спасал пару раз, при этом у меня с собой были эти, ну, все вот эти обычные средства, эти сигналы охотника, хлопушки, газовый баллон, этот перцовый, датчики движения, такие, знаете, в интернете купил за 500 рублей, такие от батареек питаются, которые на движение реагируют и начинают там мигать, орать, и просто чтобы меня разбудить, если кто-то шарится. Вот их использовал тоже, срабатывали пару раз. То есть, ну, вот как-то обкладывался какими-то такими штуками, и, ну, вот оно все работало.
1: Тут страшно?
0: Ну, конечно, страшно. Ну, страшно, но это хороший страх, потому что ты начинаешь думать, а что с этим делать, и потом...
1: А он не парализует. Это тот страх, который не парализует.
0: Да, это полезный страх. Ты высаживаешься, понимаешь, ага, медвежатник, как бы мне тут встать, чтобы меня не съели. Ага. И выбираешь еще
1: Вот
0: место
1: это
0: для
1: да.
0: лагеря, очень важно, где выбрать. То есть это же тоже целое искусство, как поставить лагерь так, чтобы там как-то какие-то подходы были более просматриваемые, где ты там знаешь, что, допустим, там отвесная скала какая-нибудь, да, ты знаешь, что с той стороны медведь может и придет, но менее вероятно. Ты знаешь, что можно там в этом конце встать, а вот в какой-то речка красивая впадает, и прямо на мысе этой речки классно красиво встать для фоточек в Инстаграме, туда медведь точно придет 100%. То есть ты выбираешь такие углы, в них забиваешься.
1: А, есть вопрос у нас от слушателя. Был ли у вас четкий план на случай форс-мажора? Кому звонить, кому отправлять сигнал бедствия, как звонить? Или вы выходили с моря с установкой, что рассчитывать придется абсолютно во всем, только на себя? Ну, про аптечку мы уже знаем, что она не пригодилась. Ну вот об этом.
0: Супер вопрос. Да, я очень ответственно, ну, потому что я сам гидом работаю, и в целом моя работа — это делать такие всякие подобного, ну, меньшего масштаба мероприятия безопасными. Я очень внимательно к этому отношусь. Вот. У меня с собой был спутниковый телефон на случай каких-то экстренных ситуаций. У меня с собой был спутниковый трекер, через который вот можно было отслеживать мое местоположение каждую ночь, где я стою лагерем. То есть вот его смотрели все. МЧСники, пограничники, моя семья, там просто люди, которым это было интересно. Ссылка была в открытом доступе. То есть в целом каждую ночь все знали, где я нахожусь. и через этот спутниковый трекер у меня была связь текстовыми сообщениями с координаторами моей команды, по сути говоря, которая меня вела. Она сначала это был там 1-2 человека, потом это уже прям такой, ну, не штаб, но это было прям много уже людей, несколько человек, моих близких очень, там, и родственников, и друзей, которые помогали, высчитывали прогнозные модели, смотрели, как погода себя будет вести, надо там идти в этот день или не надо, то есть это же

0: целая вообще аналитическая работа была там, кипела. У меня-то задача была простая, грести просто.
1: Так, а...
0: На случай форс-мажоров, да. В случае форс-мажоров, конечно, были места, где я понимал, что там спасать будет очень тяжело, потому что они, ну, очень удаленные, там ближайшее какое-нибудь село, там, там 300 километров от тебя, и ты понимаешь, что если что-то случится, я могу подать сигнал через спутниковый трекер SOS, да, я могу позвонить по спутнику, объяснить, так, у меня вот такая ситуация произошла, то-то-то-то, и через ну, какое-то большое достаточно количество времени, может быть, кто-то придет. И все это регистрировалось в МЧС, сначала в Камчатском, потом в Чукотском, там сотрудники все вели, все тоже переживали, звонили там, меня очень поддерживали. Большое им огромное спасибо за их работу. Но, слава богу, я никак их не напряг своим этим мероприятием. Никто там меня не спасал. Вот, то есть все средства, чтобы сообщить о том, где я, что случилось и какая нужна помощь, у меня были с собой. Слава богу, это все не пригодилось. Вот, ну и плюс еще, даже если там совсем что-то ужасное случилось бы, у нас такое правило, мы как всегда, когда ведем, там даже просто наши группы, правило... где-то трех дней.
1: Выходить на связь?
0: Если человек в установленное время не вышел на связь, у него есть, там, грубо говоря, вечер, да, он должен был выйти на связь, не вышел по какой-то причине. В это время ничего еще не происходит, как бы, мало ли, село что-то, там разрядилось, он устал, лег спать, всякое бывает, никто не, это, хеликоптеры там не вызывает. Второй день, если он не выходит на связь, это уже такой желтый сигнал, все, значит, что-то не так, может быть, не удается там наладить связь, может, что-то случилось и так далее. В это время уже потихонечку...
1: мама, папа, жена начинают, да, переживать.
0: Координаторы все там начинают уже пытаться выйти на связь, может быть, кто-то видел, может, какое-то судно есть рядом и так далее. Если на третий день ничего нет, все, это красная кнопка, все, поисковые спасательные работы, все дела. Вот, потому что всякое бывает, многие бывают случаи. Слава богу, ничего это не пригодилось. Вот. Но у нас есть вот такое, как бы, правило.
1: Время нашего эфира стремительно подходит к концу. Я, знаете, что хотела спросить? Что вы чувствуете? Вот тут даже просто куда-то на лодке через лиман едешь, просто выходишь или выезжаешь куда-то в тундру, ты кайфуешь от этого, ты чувствуешь эти запахи, ты смотришь эти виды. Одновременно с этим ты организуешь какой-то свой быт, если там это с ночевкой с какой-то. Какие чувства и как они меняются в, по ходу этой экспедиции? Что внутри? Или внутри никаких чувств, и чувства приходят потом?
0: Нет, они в процессе. Ну, я такой человек, я как-то сразу это все переживал. Чувство любви огромное. И чувство единения. Вот там могут спросить...
1: Единение или одиночество?
0: Единение со всем вокруг, никакого не одиночества. Мне гораздо более одиноко бывает в метро, чем где-нибудь в океане, где вокруг птицы, киты, ветер, там какие-то скалы, растения какие-то и так далее. В какой-то момент наступило ощущение такого, что не то, что я тут какой-то молодец, куда-то гребу, а все вокруг там что-то мимо меня там едет. А чувство, что ты часть всего этого. Потому что, ну, через какое-то время наступает вот это у меня, по крайней мере, наступило ощущение единения со всем этим. То есть ты и реально вливаешься, становишься частью вот этого потрясающего мира вокруг этой природы, и ты чувствуешь вот эту любовь ко всему этому. И у меня было ощущение такое, что все вокруг ко мне тоже с любовью относится. Вот. И, ну, это потрясающее ощущение, конечно. Вот, и, ну, вот как-то так. А дальше просто спокойствие какое-то тоже. Вот, ощущение единения, спокойствия, что все хорошо, все как надо. Вы знаете, когда я думаю, что, когда мне было тяжело, какие-то моменты я смотрел на какую-нибудь чайку, которая просто летит куда-то. Я думаю, она же просто летит. И Женя, она не опаздывает никуда. Они думают, а сколько же мне еще там сегодня надо прилететь, чтобы там где-то что-то это встать. Когда мне вот было тяжело, я себя успокаиваю, что надо просто... быть.
1: Просто идти этот путь.
0: Осуществлять, как бы, идею
1: и правильное движение,
0: существования,
1: да?
0: Вот какого-то каякера, который куда-то просто вот гребет, и все. Вливаешься в этот поток, и становится гораздо легче. Вот.
1: Какие ощущения сейчас? Что бы вы могли сказать тем, кто нас слушает. Ребята, давайте на каяках по Чукотке, по Камчатке. Да, это классно. Или, ну, может быть, не всем, но, может быть, не надо.
0: Я думаю, что... Что бы я бы хотел сказать, это то, что... Чему меня вся эта история научила, это то, что то, о чем мы мечтаем, оно все очень возможно, если что-то для осуществления этого потихонечку, маленькими шажочками делать. И это совершенно не должно обязательно быть какой-то там полет в космос, какие-то превозмогания на какие-то тысячи километров. Это у каждого свое. Кто-то, может, о чем-то совершенно своем мечтает. И я не могу сказать, что вот такая там моя мечта, которая у меня там, мне причислилась, мне там какие-то высшие силы помогли осуществить, позволили осуществить, что моя мечта там, она лучше или круче, чем мечта... не знаю, баню на даче построить. И на нее там не хватает времени, может быть, сил, или все мечтает человек, а все как-то вот там это. И просто ощущение, чтобы я хотел сказать, это то, что если вы о чем-то мечтаете, потихонечку двигайтесь к этому, и оно обязательно получится со временем, ну, если что-то для этого делать, и верить в это, и потихонечку двигаться к этому. Если вот это мероприятие, оно вдохновит хоть одного человека на исполнение какой-то своей мечты, неважно вообще, не это важно может какой. Быть никакой, там, ни каякинг, ни экстрим никакой, вот что-то, о чем люди мечтают, у каждого это свое. Если это получится, то это уже все было не зря, это уже все.
1: А если коротко, вы не так давно женились, у вас семья, у вас молодая жена, которую вы... оставили после свадьбы
0: и отправились
1: в такое путешествие. Как она и как вы? Соскучились по своей?
0: Конечно, да, вообще. Просто сейчас...
1: Она, наверное, такая же, как и вы. Ну, езжай, свадебное путешествие на Чукотку, на Камчатку, на каяке.
0: Да, отчасти да. Ну, я, конечно, мы очень соскучились, очень давно не виделись, и сейчас у меня произошло какое-то огромное количество всяких переживаний. У нее за это время тоже. И сейчас будем встречаться, всем этим делиться, какой-то на этой энергии общаться друг с другом, обмениваться и отчасти заново знакомиться, как будто бы с нуля.
1: О, как интересно.
0: Да, но это интересно. Я на это позитивно смотрю, и она тоже. Мы стараемся вообще на все позитивно смотреть.
1: Вас в Самару приглашают. Приглашают пригрести в Самару. Пусть по Волге сплавляется в следующем году. В Самаре ночлег. Ну и знаменитое пиво гарантирую.
0: Ура! Я там был, кстати, я возвращался автостопом с Камчатки в 2016 году, когда вот я полетел туда первый раз. Я автостопом и проезжал через Самару, и знаменитое пиво пил, и в Волге купался. И вообще шикарный город, очень-очень нравится.
1: Ну, если поедете в Самару, я вас соединил с этими ребятами, это тоже путешественники. По-моему, Никита побывал во всех странах мира, почти во всех странах мира. У него более традиционное путешествие, но, тем не менее, он тоже этим болеет и приглашает.
0: Большой привет.
1: Спасибо вам огромное, Иван. Я наполнилась, напиталась эмоциями вашей истории, когда вы, может быть, каким-то образом могли чувствовать, мы следили за вашим путешествием, мы чуть ли не каждый день, а что там Иван, а где там Иван, ага, штормует, ага, передвигается каким-то образом. Спасибо, что... Это делаете?
0: Вы не представляете, насколько это меня поддерживало. Даже какие-то там проблески интернета, я смотрел, люди пишут, там поддерживают с разных городов, там людей, которые даже не знаю. И это настолько в моментах вот помогало, что за тобой следят, как бы, что эти люди желают удачи. Это, ну, всем огромное спасибо, кто там это делал. Это просто, это очень помогло.
1: Спасибо вам большое. В нашем эфире был путешественник, каякер Иван Клочков. У нас в нашем телеграм-канале есть ссылка на канал Ивана, так что подписывайтесь и следите за дальнейшими путешествиями. Спасибо, что вы такой классный. Спасибо, что к нам пришли. С вами была Анастасия Лаврентьева. До встречи в эфире.
2: Прямой эфир.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке капитально ремонтируют 30 многоквартирных домов. Программа этого года охватывает 6 муниципалитетов. Как сообщили в окружном правительстве, готовность объектов составляет 70%. Руководитель регионального фонда капремонта Алена Шеметова сообщила, что все работы завершат до конца осени.
2: В 6 муниципальных образованиях региона продолжается ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта. В этом году адресный перечень домов составляет порядка 30 домов. И планируется все работы завершить к концу осени. Уже приняли 10 домов, это в 4 муниципальных образованиях. В Анадыре у нас в этом году ремонтируются 3 крыши на Цивлянта 11, а также это крыша на Рультегина 17 и на Южной 17. В этом году мы приняли уже 2 фасада и 1 систему электроснабжения в Анадыре. Продолжается у нас ремонт в Анадырском районе. Здесь у нас 9 домов, и здесь все у нас инженерные системы, внутренние многоквартирных домов. До конца, в принципе, текущего года тоже планируется принять. Мы приняли систему в угольных копях в одном доме на Школьной 16, внутреннюю систему холодного водоснабжения и водоотведения. Также приняли 2 дома в Беринговском. Это у нас 2 системы холодного и горячего водоснабжения. Продолжается у нас ремонт фасада в Певеке. Закончен ремонт системы теплоснабжения в селе Лорино. Завершен капитальный ремонт системы водоотведения в Проведение. В Проведение у нас ремонтируется также фасад многоквартирного дома. Надеемся до конца года его принять. И в Либо у нас масштабные работы по замене 2 крыш скатных. Это вот те работы, которые в этом году ведутся.
1: Систему перестроили. Проектно-сметную документацию готовят заранее. Подрядчики закупают материалы в навигацию прошлого года. Техобследование помогает избегать срывов сроков. Работа на всех объектах контролирует окружной департамент строительства и ЖКХ. Авиакомпания «Аврора» открыла продажи билетов между Анадырем и Хабаровском до конца года. Они уже доступны на официальном сайте перевозчика. Рейсы, как и ранее, в расписании остались по средам, а последний запланирован на 30 декабря. Стоит перелет в одну сторону 13 860 рублей. Аэрофлот заранее разместил и свое расписание по другим направлениям. Так, последний летний рейс между Анадырем и Владивостоком запланирован на 5 октября. Билет на него стоит 25 тысяч рублей. А на московском направлении глубина продаж ограничивается мартом следующего года. Вылеты из российской столицы в Чукотскую намечены на четверг и воскресенье, обратно на пятницу и понедельник. Здесь цена составляет 20 тысяч за билет в одну сторону. Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму призвал россиян принять обдуманное и ответственное решение. Президент выступил с видеообращением к народу и призвал каждого гражданина реализовать свое конституционное право принять ответственное решение. По словам главы государства, именно это покажет зрелость и стойкость российского общества.
3: Дорогие друзья, уважаемые граждане России, считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Голос каждого избирателя имеет значение. От вашего личного выбора напрямую зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей. Убежден, что опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
1: Напомню, голосование продлится 18, 19 и 20 сентября. Россияне выберут 20 тысяч депутатов и глав администраций. В 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Ольга Серябкина и старший лейтенант, который будет любить, который будет знать, уважать и то же самое делать и лирическая героиня, которая, ну, не скрывает то, что это и есть Ольга Серябкина. В общем, с хитами мы сюда ворвались в новый эфирный час на волнах радио Пурга и на Чукотке. Я так говорю вам огромный привет и желаем такого же количества хорошего настроения, которое будет катализатором и топливом, и вообще всем, даже компасом. Ведь хорошее покажет на подобное. Ну, а дальше у нас Дмитрий Маленький. Мир без своей любви, которой не хочется видеть.
1: Радио.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: Календурь.
3: 17 сентября 1920 года. США.
4: Разговор простых американских молодоженов.
5: Ну что, дорогая, наконец-то мы женились, и теперь мы имеем полное право отправиться в свадебное путешествие. Знаешь, я предлагаю съездить в Россию. Там произошла революция, народ стал очень культурным, матом, в отличие от Штатов, никто не ругается.
6: Ошибаешься, дорогой. Еще как ругаются, причем на самом высоком уровне.
5: Не может быть.
6: Может, может. Вот свежий номер газеты «Нью-Йорк Таймс» пишут. Вот сегодня в России созданы первые три буквы неразборчиво, а дальше «факи».
5: Факи?
6: Факи-факи.
5: Какой кошмар.
4: На самом деле ничего кошмарного в этом не было. 17 сентября 1920 года в России были действительно созданы факи. Но это были факи приличные и даже благородные.
3: Рабфаки. Рабочие факультеты. При вузах Москвы и Питера, созданные специально для обучения рабочих.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Ну и Лолита, как всегда, с чем-то интересным. Офсет на волнах радио Бурга. Тема независимости от чужого мнения и вообще уверенности в себе. Ведь кто будет вас осуждать, если вы выбрали свой собственный путь? На самом деле много кто, и такое происходит абсолютно всегда. Но в первую очередь думайте о том, что вам на пути разве требуется чужое одобрение? Если нет, дерзаем. И в то же время надеемся на то, что все будет хорошо. Ну а мы пожелаем удачи. После небольшой рекламы обязательно вернемся с Шангаем, фактами, а также невероятными песнями.
1: Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В детстве лето казалось нам бесконечным. А дни полны событий и открытий. Взрослее мы все чаще замечаем, что годы пролетают стремительно, а праздники и важные даты сменяют друг друга с пугающей скоростью. Так почему же так происходит? Этот феномен объясняется несколькими причинами, главное из которых связано с восприятием времени нашим мозгом. Поскольку в детстве все вокруг ново. Каждая встреча, каждое событие, каждая поездка становится ярким впечатлением, которое мозг запоминает детально. Чем больше новых воспоминаний, тем более насыщенным кажется прошлое, а время воспринимается как будто бы растянутое. А вот во взрослом возрасте рутина занимает большую часть нашей с вами жизни, дни становятся похожими друг на друга, а мозг просто не фиксирует однообразие событий так подробно. В результате прошлые годы кажутся сжатыми, а текущее время пролетает незаметно.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Да, это была Валерия, и в этот раз не про часики, а про то, что обманывать плохо. Не обманывай, все будет хорошо. Но, по крайней мере, так мы это трактуем. Да и в целом, правда всегда интереснее, хоть и не всегда проще. А теперь, друзья, чистая правда и ни грамма лжи. Будет у нас дальше небольшой анонс. Мэг Тандри Махат, Манбек Ну Моджер Вот и Холи Флейм, который будет тонуть от своей крутости, очевидно. А мы на это посмотрим и, конечно, поможем.
1: Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке ускорят работу госорганов с обращениями для участников боевых действий и граждан с инвалидностью. Такое решение приняли депутаты окружной думы на 53-й сессии после летнего перерыва. Законопроект внес прокурор региона Виталий Бондарев.
2: Целью предоставленного законопроекта является совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов граждан, являющихся ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, ветеранами и инвалидами боевых действий, инвалидами первой и второй групп, их законными представителями, семьями, имеющими детей-инвалидов, граждан, принимающих участие в проведении специальной военной операции, членов их семей при реализации права на обращение. Проектом закона предлагается для указанной категории граждан, поступившей на личном приеме обращения, рассматривать в течение 15 дней со дня их регистрации.
1: Теперь срок рассмотрения таких заявлений сокращен с 30 до 15 дней. Кроме того, парламентарии приняли поправки, гарантирующие предоставление жилья детям-сиротам, которые участвовали в специальной военной операции. По мнению депутатов, эти меры усилят социальную защиту жителей округа и упростят взаимодействие с властью. На острове Врангеля начался подсчет белых медведей. Сотрудникам предстоит за несколько недель преодолеть около 1000 километров. Как сообщили в заповеднике, старшие госинспекторы уже вышли из поселка Ушаковская и движутся по кольцевому маршруту. Они обследуют участки, где чаще всего встречаются краснокнижные хищники, посчитают зверей, которые вышли на сушу. Наблюдения продлятся около месяца до первой декады декабря. Специалисты будут отмечать пол и возраст каждого медведя, его упитанность, поведение и местоположение. По дороге инспекторы также отметят овцы быков, волков, песцов, росомах, ластоногих и китов. А еще проверят и обслужат порядка 30 фотоловушек. В этом году экспедиция началась немного позже обычного, так как белые медведи все еще могут находиться на льдах. Однако, по мнению специалистов, большинство животных уже перебралось на берег. Год назад на маршруте встретили 455 особей. Владимир Путин выразил признательность премьер-министру Индии Нарендре Моди за теплые приемы и гостеприимство в Нью-Дели. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В поздравительной телеграмме по случаю дня рождения Моди российский лидер отметил, что глава Индии пользуется уважением соотечественников и авторитетом на мировой арене. Путин подчеркнул личный вклад Моди в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между странами и заявил, что совместная работа по актуальным вопросам продолжится. Встреча лидеров прошла 11 сентября на полях саммита БРИКС в Индии. И завершение выпуска. НАСА обнаружила на Луне крупнейший из современных кратеров в Солнечной системе. Его зафиксировал аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter в 2025 году. Ученые отмечают, что подобные события происходят раз в 132 года. По данным ведомства, весной 2024 года в грунт спутника врезался астероид или комета размером с 3-6-этажное здание. Диаметр воронки 222 метра, глубина около 42 метров. Кратеру присвоено имя в память об ученом Томасе МакГетчине. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Пытается. Кто-то мирит, кто-то ссорит, а кто-то просто перевозит. Но я Трофимов, комнат культуры и поезда, как феномен, который помогает мыслям и чувствам. А может быть, напротив, не то чтобы помогает, а даже мешает. Но кто его знает, мы же рассматриваем это все как способ очень быстро добраться до любимого человека, допустим. И, надеюсь, так оно не будет. Прямо сейчас, новый час на волнах радио Пурга. У нас почти вечер, но еще есть время для дневной искры. Ну а прямо сейчас вот будем высекать.
1: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю – не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В Китае компания Chery представила iCar V25, новый кроссовер в стиле Land Rover Defender, который в России может стать STL. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Китайская марка iCar, которая принадлежит концерну Chery, рассекретила новый кроссовер под индексом V25. Как сообщает Car News China, продажи модели на местном рынке начнутся в четвертом квартале текущего года. При этом есть высокие шансы увидеть этот автомобиль на российском рынке, причем в официальном статусе. Дело в том, что одна из моделей iCar под названием V27 уже доступна в нашей стране. Ее выпускают на заводе в Санкт-Петербурге и продают под новой маркой STL.
0: Дорожный монстр.
1: Новинка получила традиционный для марки iCar кузов квадратной формы в стиле Land Rover Defender или Mercedes-Benz G-класс. Автомобиль оборудовали круглыми фарами, небольшой решеткой радиатора, рельефным капотом, массивными боковыми зеркалами и распашной дверью багажника со специальным боксом для хранения вещей. Также модель оснастили крупными воздухозаборниками, горизонтальными фонарями и 21-дюймовыми колесными дисками. Дорожный просвет модели составляет 197 мм. Углы въезда и съезда у кроссовера составляют 30 и 28 градусов соответственно. Также автомобиль сможет буксировать прицеп массой до 1800 килограммов.
0: Под капотом.
1: Фотографий салона пока не опубликовано. На данный момент известно только, что у машины будет 5 посадочных мест. Также в секрете пока держатся технические характеристики новинки. Однако ранее информация о новинке уже была опубликована в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Судя по документации, iCar V25 будет доступен с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 156 лошадиных сил. При этом двигатель внутреннего сгорания выступает исключительно как генератор для подзарядки батареи. На одном электричестве кроссовер может проехать до 150 километров. И на этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Да, Айо Накамура и Джаджа. Что волшебное, что-то необычное, но в то же время хорошо звучит. Ну а теперь о необычном, что точно сегодня есть и можно осознать, даже отпраздновать. Это праздники 17 сентября, день разговора с городом. А как с ним говорить? Ну, на самом деле способы есть. К примеру, можно поздравить его с чем-нибудь или пожелать ему хорошего выходного дня, грядущего, который, ну, вообще не за горами. И все с помощью номера 924-789-2222. Не только с городом разговор можно вести, но и со своими близкими друзьями. Просто пишите приветы и пожелания, поздравления, все что угодно, а мы это дело зачитаем.
1: Радио «Пурга».

0: Открытый космос.
1: У Сатурна нашли то, чего раньше никто не видел. Огромную атмосферную волну, которая выглядит почти как правильный десятиугольник. Она окружает южный полюс планеты. И самое интересное, ученые пока не до конца понимают, почему она вообще появилась. В студии Борис Медведев. Сегодня отправляемся к Сатурну, но не к его знаменитым кольцам. Сатурн – огромный газовый гигант. У него нет привычной нам твердой поверхности. Атмосфера постоянно находится в движении. Неприятные погодные условия, связанные с ветром, существуют там годами. Но есть одна особенность, которая давно не дает покоя исследователям. На северном полюсе Сатурна уже несколько десятилетий существует гигантская структура в форме шестиугольника. Да, именно шестиугольника. Это не просто рисунок на фотографии. Это атмосферная волна, связанная с мощным потоком воздуха вокруг полюса. Ее впервые заметили еще во время пролетов аппаратов Voyager в 1980-х годах. С тех пор шестигранник стал одной из самых известных загадок Сатурна. И вот теперь появилась новая странность. На другом полюсе, южном, телескоп Хаббл обнаружил гигантскую структуру, которая тоже напоминает геометрическую фигуру. Только сторон у нее уже не 6, а 10. Десятиугольник. Находится примерно на 63 градусах южной широты и встроен в один из мощных атмосферных потоков Сатурна. И размеры там совершенно неземные. Одна из его сторон уже имеет длину более 16 тысяч километров. Для сравнения, диаметр Земли около 12 700 километров. То есть одна сторона этой фигуры длиннее нашей планеты. Но самое интересное даже не размер. Он не выглядит таким же устойчивым, как знаменитый шестиугольник. Новая структура развивается и меняется. По наблюдениям экспертов, она перемещается относительно атмосферы Сатурна примерно на 10 км в час. И вот вопрос, почему атмосфера вообще способна создавать такие формы? Ученые считают, что ключ здесь находится в особенностях мощных струйных течений Сатурна. Когда разные слои атмосферы движутся с разной скоростью, возникают волны. Мы можем увидеть эту структуру и сегодня, но не знаем, когда именно она появилась. Во время миссии Кассини, которая изучала Сатурн с 2004 по 2017 год, подобные особенности на Южном полюсе не заметили. Позже южное полушарие планеты оказалось скрыто от удобных для наблюдения условий. А теперь Хаббл снова получил возможность рассмотреть этот регион. И оказалось, что там формируется нечто неожиданное. Получается почти космический эксперимент в реальном времени. Мы наблюдаем, как гигантская атмосферная структура возникает и развивается на планете, которая находится примерно в 1,5 миллиарда километров от Земли. И, возможно, именно наблюдение за ней поможет лучше понять, как работают атмосферы других гигантов, не только Сатурна. Иногда космос удивляет не тем, что там происходит что-то невозможное, а наоборот, тем, что там есть что-то знакомое. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

Ну а дальше руки вверх, Леш Свик и Алешка, о котором ни в коем случае нельзя забывать, ведь это хороший друг в самом начале, а уже потом все остальное. А вот друзей не забывают. Так же, как и о том, что же у нас дальше. Это Нюша и куча приятных воспоминаний, Илья Словесник и Дельфин, а также новый час, который будет вечерним, более приятным. Мы его все очень долго ждали, как премьеру хорошего фильма. И вот оно уже почти здесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, кпалым тэлхэдка пангальтэ, нанам гэлэаул эвам анна гэргүүлхрэнгам. Мургин нутэк тэн маваргатар лэг нгрог тэлямаакэн галэдий органам ал ован вадыг ренвэнтэнгэд гэлхэнгэн нгрог барулхав. Каанмаадх элхэдаун нэпэ амнгроотэс эпэйн энг амрамэксирэд фангэд амнгроотэс эдэй үлхэдвэг мингрэг амнгэлтэллэн. Инэн лэлэн галэдий отэн маукэн комиссиэг Николай Гончаров амал о нирэхлэгэн мэнгэдгэн нгрог барул участкад ед ангэдэн твахэнаад галэдий оргэдэ. Лэмэнг рамэксирэд фангэд гэдэд кул атэнг ампарти Якенат Китпыш Этлет. Ир Ренвентинг Центр Варатен Гитет Куш Инн Аманг Ремиксирен Тати Амаш Экеот Вама Амканасо Ташва Инарльхата Плиткоунгоуте Кейлит. Авиакомпания «Аврора» гамгошена тривилит кук билета ташайван вов энгэпы Хабаровскалты ташва гэвэ плиткоңгоуты. Тангар корын ваш от шайвы ргэтэн маукин сайтак. Тэпэнин энгэ ринген энгэ трэшэйвэнгэ тамкан средак. Анан ясыкен рэпкирнгэн кликкин мэнгэт каватэл окек. Билеты нан мэлшэн... Нан тэлян веты мэнгэткен грок тысячте... 860 вил увашен варкатама билеты Владивостокалты. Анан ясыкен шайвырген ненде мышлынкау эңэй ишкак. Билет кликкин мышлынген паруш тысячте вил увашен. Москвалтынан вилит кукынет билета та ташваль орга кайтаунета явренкен. Ринген ангет решейвангат пенинекен миксир тенмас ыйит. Билет кликкин тысячте вил увашен. Кейлит куш эн танги янгат корган гамгошен ад мурыг нутэк. Галиг юшат хирген департамент тайпы пангэлтэлэргат. Айвен рокшэккен мангэткен нирах парул студент ад гекэлэшинэд аван танги янгат коргат. Фэнкин колледжак кейлит куш агэтэй кэлэшинэд мексити общество знаний ялгэд. Билибин оканг амэквэкэн нотакен техникума кэрэшэнэд к танги янгат коргат истори ялгэд, математика ялгэд, ангам биологи ялгэд. Замена тренчэнгэт нграх. Инэнэг юшэлкин мексэрэнвэк мінка мэш эта кэлит куркэт 652 студентат. Тангьянгэт коргэт рэпчэт кунгэт нгрохав ашок эйнэй ишхин. Киширэк гамгошэна тэрэлхатэк гэнникэт. Мексэл энг нэрэгэ тэнгэнэт нутэн утурэл у тысячте километрат. Гьюш этэнмэс тэлэс эткэнэк яквэшлинэт намнэмэпэ Ушаковская. Рганан нэрэгэ тэнгэнэт ван вад мэнкэ шэйвэркэт умкэт. Тэлэама нэрэгэ лэнгэтэм овцэ бэкэт, ігэт, рэкукэт, кэпэртэ мэмэлтэр эвэт сама райопангэнатэнг амрамтэн маунгэнат вилэгтэт кунэнэт. Мутэнгэк мэс Мескимат штетих это нарышхаток гникет, кайл оком умкет епа, ешет кен екве гайманген шейверкет, и таке он намкакинет эн мес пакирх это шеретен кам шейверкет, и шеркин нота екве. Мутке тэгнакет эс ата ушкет витау нетим.
0: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга. Мы раз.

0: Пилотов карась, волшебный спойлер, который ничего не рубит, а скорее просто предсказывает наперед. Ну и сейчас, в новом вечернем часе, тоже надо бы сказать, что вообще нас ждет. Вот он анонс, Юлия Савичева невеста, Берсити СЛФЛР, а потом мозги, которые шалят. Интересная программа о том, почему происходит, что происходит. Узнаете и, быть может, поймете, из-за чего все сегодня случилось именно так.
1: Радио «Пурга».

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте реконсолидации, когда при каждом воспоминании мозг переписывает прошлое, добавляя в него новые детали. Вы рассказываете друзьям историю с детства. С каждым пересказом вы добавляете яркие штрихи, ну, например, цвет платья или звук дождя. А через 10 лет вы клянетесь, что все было именно так. Но на самом деле вы помните не само событие, а свой последний рассказ о нем. Или вы спорите с коллегой о вчерашнем совещании. Вы уверены, что он сказал «это невозможно», а он клянется, что произнес «возможно». Вы оба не обманываете, просто в момент спора ваш мозг обновил файл воспоминания, подстроив его под текущие эмоции. Мозг здесь не лжет, он работает как живой документ в облаке. Каждый раз, когда вы извлекаете воспоминания, оно становится пластичным. Мозг добавляет текущие чувства или чужие слова, а затем сохраняет эту обновленную версию как новую истину. Но вот вам совет на день. Если нужно зафиксировать важное событие точно, то запишите его сразу, на бумаге или в диктофон. Это создаст резервную копию, которую мозг не сможет случайно отредактировать при следующем вспоминании. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто обновлял файлы, чтобы они лучше подходили к текущему моменту. А мы с вами теперь знаем. Фиксация фактов на бумаге защищает воспоминания от случайных правок.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Ванин, Светлана Берг и «Когда ты не со мной». И эти двое очень боятся спугнуть любую возможность сделать вечер романтичным. Да, вот тебе и парад планет, а может быть красивый закат, который не то чтобы ты спугнешь, а просто придешь не в то время, или же его не будет видно из-за того, что вот облака решили не сегодня. Хотя в этом виноваты будете явно не вы. Так что романтизируем, но все-таки практичности оставляем место. Причем приличный кусок. А прямо сейчас, друзья, немного о том, что вы, возможно, не знали.
1: А знаете ли вы?
2: Раф кофе был создан в России и быстро завоевал популярность благодаря своему необычному вкусу и текстуре. Этот напиток стал символом российской кофейной культуры и часто подается в кафе по всей стране.
1: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист, Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Но я надеюсь, у каждого душа будет в порядке, никто ее не разобьет и уж тем более не выкинет. Ведь это была группа «Пицца», их волшебная улыбка, которая то еще оружие для того, чтобы сделать человека более

наверное, расположенным к тому, чтобы тоже улыбнуться. Заразительный пример, который надо продвигать в массы. Чем больше, тем лучше. Улыбаемся и делаем это по хорошим поводам. Ну а мы сейчас ставим еще сверху Убило пое меня, Альвара Солера, Ла Сентуру и, конечно, кое-что на закуску. Это вишенка, потому будет сюрпризом.

0: Радио Бурда.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, наугад диктует ритмы яркий свет. Все смотрят вслед.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре открылся Центр общественного наблюдения за выборами. Он расположился в здании «Мой бизнес» на улице Тевлянта. Отсюда общественники будут круглосуточно отслеживать видеотрансляции из 19 избирательных участков Чукотки. Центр начнет функционировать в дни голосования с 18 по 20 сентября. Штаб будет принимать обращения и отслеживать соблюдение прав избирателей. Как рассказал студент СВФУ Иван Степанюк, он уже второй раз будет наблюдателем на выборах.
2: Подтолкнуло меня пойти на это, в принципе, как минимум из личного интереса, так как до этого ни разу не участвовал. И также возможность проявить свою гражданскую позицию. В этом году немного произошли небольшие изменения, как минимум с количеством наблюдателей. Вот, до этого было как вот смена, то есть там приходил там на 2-3 часа или какой-то такой больший срок, и потом менялись. В этом году, говорят, будет немного посложнее, поскольку на участке там минимум по человеку, там ты сидишь, конечно, с перерывами, но уже более серьезно стоит относиться к тому, что ты делаешь.
1: На 17 участках организовано прямое видеонаблюдение, на остальных действует непрерывная видеофиксация. Всего на участках будут работать не менее 160 наблюдателей. Напомню, что жители выберут депутатов Государственной и Окружной Думы, в Провиденском округе определят новый состав местного совета, а в Чукотском районе – главу села Нешкан. В Чукотском районе модернизируют две школы. Регион получит 208 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт образовательных учреждений. В школе села Лорина заменят фундамент, кровлю, фасад и все инженерные системы, включая отопление и канализацию. Основные ремонтные работы в школе-интернате у Елена затронут фасад, крышу и водопроводные сети. Параллельно в учреждения закупят современное оборудование для учебы. Ремонт пройдет в два этапа. Начать его планируют в 2028 году, завершить в 2029. Как отметил глава региона, обновление зданий позволит создать комфортную среду для обучения, а также поднимет качество жизни в отдаленных населенных пунктах округа. Федеральная поддержка стала возможной благодаря участию в госпрограмме «Развитие образования». Ингосстрах начал предварительные выплаты застрахованным продавцам «Озон». Компания перечислила 50 тысяч траншей. Возмещение получают селлеры, чьи товары пострадали или были утрачены на логистических объектах маркетплейса в ЧПСке, Махачкале и Энеме. До конца недели первую часть выплат планируется перечислить примерно 90 тысячам продавцов. Окончательный расчет произведут после инвентаризации и получения документов от «Озон». Федеральная резервная система США впервые за 3 года повысила ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 3,75%. Это произошло, несмотря на призывы Дональда Трампа снизить ее. Регулятор отметил устойчивый рост экономической активности и потребления, но указал, что инфляция остается высокой. Решение принято единогласно. Повышение увеличит расходы на обслуживание госдолга и приведет к удорожанию кредитов за 7 недель до промежуточных выборов в Америке. Эксперты связывают рост цен с конфликтом с Ираном и ожидают нового повышения в декабре. И завершение выпуска. Молекулярные биологи из США и Европы создали мышей, у которых почти вся кора мозга заменена аналогом из человеческих стволовых клеток. Ученые вывели породу грызунов, у зародышей которых не формируется кора и гиппокамп. Трансплантация органоидов на второй день жизни позволила заменить до 90% утраченной коры. Через полгода когнитивные способности мышей восстановились. Мозг стал уязвим к нехватке кислорода, как человеческий, и в нем появились веретенообразные нейроны, связанные с шизофренией и болезнью Альцгеймера. Технология поможет изучать болезни мозга и испытывать лекарства. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Nobody Like You. Арти Касти, Вне Грин, в начале нового часа. Чтобы вам было веселее и светлее. Да, потемнело на улицах уже прилично. Лет как-никак закончилось. И темнота дает о себе знать уже достаточно давно. Но лишний раз подметить это будет не лишним. Особенно, когда есть альтернатива. И можно поставить что-то светлое, что сможет таки осветить путь, по крайней мере, в самой душе. А там иногда, знаете, куда важнее, чем буквально перед глазами. Актуально, когда вы уже находитесь в помещении. Ну а прямо сейчас, Йова, улыбайся. Этим мы будем заниматься в ближайшие хотя бы 3 минуты.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы на пурге», let's dance!
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep.

0: Ну и какие же ответы приносят облака? На самом деле самые разные. Мы же желаем услышать положительное. И вот сейчас немного о праздниках. Тоже положительных, ведь сегодня день, время пришло. На что, для чего, каждый решает сам. Ведь может быть именно сегодня надо сделать что-то, о чем уже очень давно думали. И все никак не находили, если не время, то как минимум смелость, ведь такое тоже происходит. Потому, возможно, сегодня самое оно. А пока думайте, Beautiful Voice красят ближайшие минуты.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не успели помыть голову, а срочно надо бежать? Сухого шампуня нет под рукой? Не проблема. Возьмите обычную муку. Она справится на отлично. Обсыпьте ею волосы, подождите пару минут и тщательно вычешите расческой. Жир и пушинки исчезнут мгновенно. Эффект идеален.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

Твое радио. Радио Бурган.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вам предлагают остаться на работе допоздна, купить ненужную вещь или пойти на скучную встречу. Вы хотите отказать, но вместо привычного короткого слова ваш язык обходит его стороной. Вы ищете синонимы, уходите в молчание или просто киваете, но само слово исчезло из вашего словаря на целый месяц. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые не произносят слово «нет» больше месяца. Речь о реальных экспериментах и осознанных практиках, от психологических марафонов в Калифорнии до духовных ретритов Индии, от корпоративных тренингов в Стокгольме до личных челленджей в Москве, где люди намеренно отказываются от этого короткого, но тяжелого слова. Идея не в том, чтобы стать удобным, а в том, чтобы понять, как часто мы используем отказ как щит, и найти более мягкие, но честные способы выстраивать границы. В Калифорнии психологи запускают месячные программы, где участники заменяют прямой отказ на фразы вроде «мне нужно подумать» или «сейчас у меня нет на это ресурса». Это помогает снизить уровень агрессии в общении и перевести любой конфликт в спокойный диалог. В индийских ашрамах практика отказа от отрицания длится неделями. Там считается, что резкое слово блокирует энергию, и вместо него используют описательные конструкции, объясняющие причины без обрыва связи с собеседником. И да, такой месяц меняет само восприятие общения. Вы начинаете слышать, что за отказом часто стоит страх, а не нежелание. Учитесь говорить «да, но» или «я сделаю это позже» вместо возведения глухой стены, а окружающие сначала впадают в ступор, а потом начинают ценить вашу мягкость и вдумчивость.

0: Анна Седокова. «Не оставляй меня, любимый». И вот правда, не оставляй и не делай так, чтобы расстраивался тот, кто тебя так сильно любит. А мы же скажем, что с нами останется Элла Халид, Вань Петриенко. И в следующий час, в котором будет много людей, которые захотят для нас петь, совершенно безвозмездно и на полную, то бишь... Все треки не будут сокращенными. Ну а я с вами прощаюсь, а также желаю хорошего настроения, замечательного самочувствия. Услышимся завтра в особый и довольно важный день.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Отрывайся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Регион готовится к трехдневному голосованию. Избирательные участки будут открыты 18, 19 и 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Все 54 участка полностью готовы к приему избирателей. За голосованием проследят независимые наблюдатели и представители партий. Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно до объявления итогов. Напомню, в регионе одновременно выберут депутатов Госдумы 9-го созыва, окружного парламента, Совета депутатов Провиденского округа и главу села Нешкан. На Чукотке капитально ремонтируют 30 многоквартирных домов. Программа этого года охватывает 6 муниципалитетов. Готовность объектов составляет 70%. Все работы завершат до конца осени. Проектно-сметную документацию теперь готовят заранее. Подрядчики закупают материалы в навигацию предыдущего года. Техобследование помогает избежать срывов сроков. Работы на всех объектах контролирует окружной департамент строительства и ЖКХ. На Чукотке ускорят работу госорганов с обращениями для участников боевых действий и граждан с инвалидностью. Такое решение приняли депутаты окружной думы на 53-й сессии после летнего перерыва. Законопроект внес прокурор региона Виталий Бондарев. Теперь срок рассмотрения таких заявлений сокращен с 30 до 15 дней. Кроме того, парламентарии приняли поправки, гарантирующие предоставление жилья детям-сиротам, которые участвовали в специальной военной операции. Авиакомпания «Аврора» открыла продажи билетов между Анадырем и Хабаровском до конца года. Они уже доступны на официальном сайте перевозчика. Рейсы, как и ранее, в расписании остались по средам. Последний запланирован на 30 декабря. Стоит перелет в одну сторону 13 860 рублей. Всероссийские проверочные работы стартовали на Чукотке. Накануне 72 студента, которые обучаются в средних профессиональных заведениях, написали экзамены по ключевым дисциплинам. В окружном колледже в Анадыре ученики сдавали работы по обществознанию, техникумах Билибина и Квикинота, по истории, математике и биологии. Экзамены пройдут во всех 4 профессиональных образовательных организациях округа. Общее количество участников составит 652 человека. Зачеты продлятся до 3 октября. На острове Врангеля начался подсчет белых медведей. Сотрудникам предстоит преодолеть около 1000 километров. Они обследуют участки, где чаще всего встречаются краснокнижные хищники. Наблюдения продлятся около месяца. Специалисты будут отмечать пол, возраст, упитанность, поведение и местоположение медведей. По дороге инспекторы также отметят и других животных. В этом году экспедиция началась позже обычного, так как белые медведи все еще могут находиться на льдах. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. 39 попыток, и ни одна не сработала. На 40-й получилось. А потом выяснилось, что эта формула нужна не только ракетам и самолетам. В студии Борис Медведев. И сегодня история одного из самых узнаваемых баллончиков в мире. 1953 год. Сан-Диего. Небольшая компания Rocket Chemical Company пытается решить вполне конкретную задачу аэрокосмической промышленности. Морской воздух и влага быстро вызывали коррозию металлических деталей. Особенно это было неприятно для техники, которую собирались использовать в авиации и ракетных системах. Команде химиков нужно было создать состав, который вытеснял бы воду и защищал металл от ржавчины. Казалось бы, задача понятная, но первые попытки оказались неудачными. Один состав, второй, третий. Всего исследователи проверили 39 формул. И только 40-я дала нужный результат. Так появился ВД-40. Название, кстати, оказалось максимально прозаичным. Water Displacement 40 Formula, то есть вытеснение воды, формула номер 40. Первым крупным промышленным пользователем стал аэрокосмический подрядчик «Конвейер». ВД-40 применяли для защиты внешней поверхности ракеты «Атлас» от коррозии. Но очень быстро выяснилось кое-что интересное. Сотрудники, которые работали с составом, начали уносить баллончики домой. Им уже не нужно было защищать ракеты. Они просто обнаружили, что средство удобно использовать в обычном хозяйстве. И тогда создатели решили проверить, а что, если продавать его не только промышленным предприятиям? В 1958 году ВД-40 впервые появился на полках магазинов Сан-Диего. Сначала все было довольно скромно. В 1960 году в компании работало всего 7 человек. Они буквально возили коробки с продукцией в багажниках своих автомобилей и самостоятельно предлагали ее хозяйственным и спортивным магазинам. Но постепенно список применений рос. Состав помогал защищать металл от влаги, облегчать движение заехавших деталей, удалять некоторые загрязнения и решать массу других бытовых задач. И получилось довольно необычно. Продукт создавали для одной очень конкретной проблемы – коррозии. А в итоге люди сами начали находить ему десятки, даже сотни новых применений. К 1993 году компания сообщала, что ВД-40 был уже в 4 из 5 американских домов, а продажи превышали 1 000 000 баллончиков в неделю. Сегодня компания говорит уже о тысячах различных способов применения продукта. И самое забавное во всей этой истории даже не название. Создатели долго искали одну формулу, которая будет работать именно так, как задумано. А когда наконец нашли ее, оказалось, что настоящая ценность может быть гораздо шире первоначальной задачи. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Очень часто, приходя в тренажерный зал, мы со временем настолько увлекаемся тренажерами, что забываем о главном. Для чего мы, собственно, там находимся? Тело делает. Ну да, но для этого не обязательно изобретать велосипед. Новое не всегда значит лучшее. Так что не кидайся в омут с головой, лучше налегай на классические упражнения старой школы. Главное, что эти техники проверены не только профессионалами, но и временем. К примеру, если ты редко вспоминаешь о становой тяге, исправляй дело. Это упражнение включает в работу практически все крупные мышцы. Один нюанс. Выполнять становую тягу нужно очень аккуратно. Помни, что даже небольшие огрехи могут привести к травме. Стандартно упражнение выполняется так. Корпус наклоняем вперед, спину выпрямляем, ноги чуть сгибаем в коленях. И главное, никакого прогиба в спине, тебе ведь не нужна лишняя нагрузка на позвоночные диски. Так что не поскупись и купи себе специальный тяжелоатлетический пояс. Не помешает.
0: Территория мужчин.
1: Как правило, с детства мальчиков приучают носить исключительно неброские и темные оттенки. Ведь тебе тоже мама говорила, что красное — это для девочек. Но не для тебя, будущего мужчины, защитника Отечества. Тогда с какой стати мужские журналы нет-нет, да и упомянут розовые рубашки, дескать, модно? Это в тренде. Как реагировать? Смотри на жизнь проще. Примеряй. Между прочим, в 18 веке дуэли проводились в розовых бархатных кафтанах. Так что долой стереотипы насчет мужских и женских цветов. Розовый цвет хорошо сочетается с базовыми, которые точно есть в твоем гардеробе. Бежевым, синим, белым, темно-зеленым, коричневым. Ну а самый универсальный предмет, который может быть выполнен в розовом цвете, это классическая рубашка. Строгий фасон плюс небанальный цвет составит отличную пару как деловому костюму, так и твидовому пиджаку.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттік. Пашым тэлхэдка пангалтия нанам гэлэауэл эвум анна гэргүлхэрэнга. Мүргі нүдэгтэн мавар кэтрэлэг нгэрог эшуэкэн калэти юргэн. Амэл ован вадрэн вэнтэнгэд гэлхэнгэн нгэрог баруэл каанмач эльхэтагнэпэ амгэротэс эпэ ин энг амрамэгсэр тваангэн амро амгэротэс эты вулхэтвэг мингэрэг амгэлтэлэн инэнлэл эн калэти юдэн мавкэн комиссияк Николай Гончаров амэл онгэрэклэгэн мэнгэдкэн нгэрог баруэл участкат ет ангэтэнэд ва Кенат калети оргете, шеманка рамексират вангат, идет пуш атанг ампартия кенат кипаш этешат. Ир ренвентангат центр варатен идет пуш ин. Анг аманка ремексиренгат эти амаш акеут вама амканасо. Ташва энаршкат плиткоуте кешит. Чукотский район Крентенкеунгат Нирек Калет Курат. Ирам Нутекин Владислав Кузнецов Нивкин, федеральный кен бюджет Айпы, Реньюнгат Мурунота Тэмнгат Клекин, Амгроткин Паруш Миллион Атманит. Шуре Крандеме Наунгат Эосан Патвен, Рескан Ангама Ренмат, Ангам Тангамаш ОМ Шетлянвак. Уэшек Амкалет Курак, интернатак Рентуреунгат Ренмат, Рескан Ангам ОМ Шетлянвак. Анканак Рен, Калет Курак Тэрерку, Курнатамаш о инен келит кукинат янангат. Рамгонгат лен кеунгак паткаявринанг, ам неме коша ратан каунгырган ренчленгат 2029 гивик. Аннин тен мауркат танкашет гуюшат хирган нананагты, секият вакен намнаматкок. Сесет елігін реткен майнома катхырғы күрет хелі оңыт ремкіл әт ашва регион айпы пікіріл әт. Фестиваль ренлэңіт кликкенінен парушқау қаанмач әлхі тағынепы нер амышлыңен үшотылы ама. Қашығы елшат хірген департамент айпы пыңыштелергіт. Ратваңыт нирақ майнома катхырғыт. Аннан мышлыңқау фестиваль әнг амнирэ қаукен амрегиональны кен келінігі еветіл енома катхырғын. Ветгау нарешхыңыт сесет елікен калінігі еватхырғын. Культура ангам цифровые технологии. Равитхаунгат Юрш от Института Айпы Сесети Ильгандриткин Аваннаматваш Эн Россия, Академия Айпы Наук Якутия Айпы, ангам Текелинкин издательство Айпы Алмаз Граф, Репкирмут Феня Лиханова, Светлана Семенова, ангам Марина Рачинская. И Ренантен Мауш а организация Айпы Сесеткин Ветхау, Нетенкеунгакайна Маш Эте Мексиртенмас Анрлекин Майнома Катирган. Келит куш эн тангиянгат корган гамгошен ат мурыг нутек. Кашел юшат хирген департамент айпы пынгыштешіргат. Айвен рокшекен мангыткен нирак парул студентат екешишен ат аван тангиянгат корган. Фэнкин колледжак келит куш э гетей кышинет мексити общество знаний ягет. Билибинокан амеквакан нотакен техникумык. Гришена тангиянгат коргат история ет, математика ет, ангам биология ет. Экзамен от реншенгат нграк. Иненег юшелкен мексиренвак минка амач эте келит куркат 652 студентат. Тангиянгат коргат репшиткунгат нгрокау ашок эйнгай ишхин. Мутке тагнакыт эс атау эргатау нетым.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос.
1: У Сатурна нашли то, чего раньше никто не видел. Огромную атмосферную волну, которая выглядит почти как правильный десятиугольник. Она окружает южный полюс планеты. И самое интересное, ученые пока не до конца понимают, почему она вообще появилась. В студии Борис Медведев. Сегодня отправляемся к Сатурну, но не к его знаменитым кольцам. Сатурн – огромный газовый гигант. У него нет привычной нам твердой поверхности. Атмосфера постоянно находится в движении. Неприятные погодные условия, связанные с ветром, существуют там годами. Но есть одна особенность, которая давно не дает покоя исследователям. На северном полюсе Сатурна уже несколько десятилетий существует гигантская структура в форме шестиугольника. Да, именно шестиугольника. Это не просто рисунок на фотографии. Это атмосферная волна, связанная с мощным потоком воздуха вокруг полюса. Ее впервые заметили еще во время пролетов аппаратов Voyager в 1980-х годах. С тех пор шестигранник стал одной из самых известных загадок Сатурна. И вот теперь появилась новая странность. На другом полюсе, южном, телескоп Хаббл обнаружил гигантскую структуру, которая тоже напоминает геометрическую фигуру. Только сторон у нее уже не 6, а 10. Десятиугольник. Находится примерно на 63 градусах южной широты и встроен в один из мощных атмосферных потоков Сатурна. И размеры там совершенно неземные. Одна из его сторон уже имеет длину более 16 тысяч километров. Для сравнения, диаметр Земли около 12 700 километров. То есть одна сторона этой фигуры длиннее нашей планеты. Но самое интересное даже не размер. Он не выглядит таким же устойчивым, как знаменитый шестиугольник. Новая структура развивается и меняется. По наблюдениям экспертов, она перемещается относительно атмосферы Сатурна примерно на 10 километров в час. И вот вопрос, почему атмосфера вообще способна создавать такие формы? Ученые считают, что ключ здесь находится в особенностях мощных струйных течений Сатурна. Когда разные слои атмосферы движутся с разной скоростью, возникают волны. Мы можем увидеть эту структуру и сегодня, но не знаем, когда именно она появилась. Во время миссии Кассини, которая изучала Сатурн с 2004 по 2017 год, подобные особенности на Южном полюсе не заметили. Позже южное полушарие планеты оказалось скрыто от удобных для наблюдений условий. А теперь Хаббл снова получил возможность рассмотреть этот регион. И оказалось, что там формируется нечто неожиданное. Получается почти космический эксперимент в реальном времени. Мы наблюдаем, как гигантская атмосферная структура возникает и развивается на планете, которая находится примерно в 1,5 миллиарда километров от Земли. И, возможно, именно наблюдение за ней поможет лучше понять, как работают атмосферы других гигантов, не только Сатурна. Иногда космос удивляет не тем, что там происходит что-то невозможное, а наоборот, тем, что там есть что-то знакомое. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукрит Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Минкри это нватра переканкама, а кажет ольтам нелкам. Сообщитку к этому ватран интернет юпанутих и на венитку канкама ветяу ератакам. А мы в нелю к этому ватрана нинка ветым. А твакатым юнтку туль ателетым. Дергаваутку с анама ветяу синомера мургин чукотка кенам. Тем юнтку туль ателетан нергавау хенатым. Если у тебя ватрат, то нам не кашрохенат, вилют, не танкпирахенат, не матварат, нам вилсиргет на сиутахенетем. Торгнан винит кукторака, то не ухенет, нам кахенетем. Рано матвар пиренгетен, нам не тож манитреси гот никхенет, нам арен торака, то кожа нам тахенетеп, манитреси гот нам тахенетер кашрохен вете на матваранам. Кожа ашока, манингапсит кок на пахе над витяющим коком, а в нанте ватка не тошем, а в намани трешка из уке на матвара нанкама этанам, а не тошем, а не треша и гот нитки на тем тем юнт кутуль ателетан кама нангал саваут коке на тем кон орагэс анэс эсим уке на келит усен ниветан. Минкри си се уке там юнт коурген. Атты өлкені вешкергені сәуті басыны нира қава вейл өтітіні таңпер ақынаты нұру қава нынғау сауау торы манитресет көкі қайвесім нырас қырыр торы сайтақ приложения қақ тенгітер книткі евро раветяуңызіні туры үрін мессенджер ғыпыз ен евро манитресе өтітісіні томы ұсыл қайпым үнкені темі өткутуз әтілетім. Эвне кели ке мания орга кентен мсатем, минкри ваке ортури гетем юнтурим. Анан атты ольша хвенит кутак банка тем, эмиг сиретке хатцуутка картам. Анкоры полициас это хэнан мгсак ватэк. Ханам мгса оргнетка синитки нетен камтум гэтэм, гэтам ок сиркнитка турги нет келит ульте тоз атыл эпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукрит Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Радио Фурга.
1: Белой ночью бегут олени.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие жители и гости Чукотки. С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправляемся в путешествие на запад, к берегам Великой Волги. В город, который так хорош, что, возможно, вы даже не подозревали.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ульяновск. До 1924 года Симбирск. Город, где родился Ленин, вырос Гончаров, а художник Пластов написал свои лучшие полотна. Удивительно, но многие туристы пролетают мимо, устремляясь в соседнюю Казань. А зря.
0: Еду куда хочу.
1: Представьте, вы стоите на бульваре Новый Венец. А это, между прочим, одна из самых длинных пешеходных улиц в России. И перед вами простирается Волга. Та самая, могучая. А через нее президентский мост, двухъярусный, длиной почти 13 километров. Прокатитесь по нему на велосипеде, и вы поймете, зачем сюда ехать.
0: Следующий пункт.
1: А еще в Ульяновске есть памятник букве «Ё», потому что город считается ее родиной. Рядом знаменитый диван Обломова и бронзовый колобок. Потому что именно здесь, в Симбирской губернии, эта сказка впервые была записана.
0: Время семейных эмоций.
1: Если вы с детьми, вам точно сюда. Парк «Семья» с аттракционами, поющие фонтаны на площади Ленина, аквапарк «Улет» и более десятка парков с контактными зоопарками. А если хотите тишины, прогуляйтесь по деревянным улочкам старого Симбирска. Загляните в дом-музей Ленина, где сохранилась кровать, на которой спал маленький Володя Ульянов.
0: Время погрузиться в новое.
1: И обязательно попробуйте местную кухню. Сенгилеевский суп из тыквы, колобок с копченым гусем и ульяновские пряники с корицей и гвоздикой. Это вкус настоящей Волги.
0: Последний пункт.
1: А теперь совет на дорожку. Лучшее время с июня по сентябрь. Из Москвы прямой рейс, 1,5 часа в пути. И не забудьте спрей от мошки. В начале лета она тут коварная.
0: Итоговая остановка.
1: Так что, друзья, до Ульяновска от Чукотки 1000 километров. Но теперь вы знаете, есть место, где Волга встречается с историей, где буква «Ё» – памятник, а колобок – бронзовый герой. Разве не заманчиво?
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Гавс у микрофона. В Китае компания Chery представила iCar V25, новый кроссовер в стиле Land Rover Defender, который в России может стать Estelle. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Китайская марка iCar, которая принадлежит концерну Chery, рассекретила новый кроссовер под индексом V25. Как сообщает Car News China, продажи модели на местном рынке начнутся в четвертом квартале текущего года. При этом есть высокие шансы увидеть этот автомобиль на российском рынке, причем в официальном статусе. Дело в том, что одна из моделей iCar под названием V27 уже доступна в нашей стране. Ее выпускают на заводе в Санкт-Петербурге и продают под новой маркой Estelle.
0: Дорожный монстр.
1: Новинка получила традиционный для марки iCar кузов квадратной формы в стиле Land Rover Defender или Mercedes-Benz G-класс. Автомобиль оборудовали круглыми фарами, небольшой решеткой радиатора, рельефным капотом, массивными боковыми зеркалами и распашной дверью багажника со специальным боксом для хранения вещей. Также модель оснастили крупными воздухозаборниками, горизонтальными фонарями и 21-дюймовыми колесными дисками. Дорожный просвет модели составляет 197 мм. Углы въезда и съезда у кроссовера составляют 30 и 28 градусов соответственно. Также автомобиль сможет буксировать прицеп массой до 1800 килограммов.
0: Под капотом.
1: Фотографий салона пока не опубликовано. На данный момент известно только, что у машины будет 5 посадочных мест. Также в секрете пока держатся технические характеристики новинки. Однако ранее информация о новинке уже была опубликована в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Судя по документации, iCar V25 будет доступен с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 156 лошадиных сил. При этом двигатель внутреннего сгорания выступает исключительно как генератор для подзарядки батареи. На одном электричестве кроссовер может проехать до 150 километров. И на этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Я к вам сегодня с простым рецептом потрясающей закуски из баклажанов. Готовы записывать? Нам понадобится 4 средних баклажана, 1 большая морковь, 1 луковица, большой болгарский перец, петрушка или кинза, 2-3 зубчика чеснока и соль по вкусу. Все это будем мариновать. В 2 столовых ложках теплой воды растворим 2 столовых ложки сахара и пол чайной ложки соли. Добавим 2 столовых ложки 9% уксуса и маринад готов. Баклажаны нарежем кружочками и замочим в подсоленной воде на 20 минут, чтобы ушла горечь. В это время соломкой нашинкуем морковь и перец, лук полукольцами и обжарим на растительном масле до полуготовности все овощи. Баклажаны отожмем от лишней жидкости и тоже обжарим с 2 сторон по минуте. Полностью приготовиться они не должны. Соединяем все овощи между собой, добавим измельченную зелень, чеснок, зальем маринадом, хорошенько все перемешаем и в герметичной емкости оставляем мариноваться минимум на 6 часов. А после подаем к столу. Попробуйте приготовить, и эти баклажаны станут вашей любимой закуской. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
0: Сели, поели!

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему существуют витамины А, С, Д и Е, но в витамине В появляются еще и индексы В1, В6, В12? В чем разница и почему одни витамины ограничиваются просто буквой, а другие словно ведут за собой целую команду? А все дело в том, что формат обозначения витаминов буквами и цифрами связан с историей их открытия и классификации. Когда ученые начали исследовать витамины, они поначалу думали, что каждый из них — это уникальное простое вещество. Поэтому каждому новому соединению присваивалась буква в алфавитном порядке. А, Б, С, Д, Е, ну и так далее. Однако со временем стало ясно, что некоторые витамины, объединенные под одной буквой, на самом деле состоят из группы веществ с похожими свойствами. Так произошло с витамином В. Его первоначально считали единым соединением, но позже оказалось, что это целая группа различных, но связанных соединений. Например, тиамин, рибофлавин, пиридоксин и другие. Чтобы различать эти вещества, к букве добавили цифры В1, В2, В6 и так далее.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Помада – удивительная вещь. Сколько тюбиков не покупай, а в магазине найдется еще с десяток желанных оттенков. Просто голова идет кругом. Попробовать хочется все. Но давайте начнем пополнять запасы самых модных новинок. В этом сезоне визажисты в один голос заявили, что на пике популярности помада ягодных тонов. Очень сочно, броско и по-весеннему дерзко. Можно, конечно, провести пару часов в косметическом магазине и протестировать кучу оттенков. Или же присмотреть нужный тон на губах голливудских звезд. Риз Уизерспун обожает алые губки. Блондинка Кэмерон Диас подчеркивает светлую кожу ярко-розовым блеском. Джессика Альба наряжает улыбку в цвет спелой вишни. Ну а Мила Йовович любит малиновый. Полистайте глянец и оцените, как это выглядит. Возможно, найдете чем вдохновиться. Как говорят некоторые стилисты, главная беда российских женщин за 40 – короткая стрижка. Принято считать, что она молодит и освежает. Но оглянитесь вокруг себя. Видите ли вы тех, кому она действительно идет? Есть другое мнение. Волосы – это главное украшение женщины в любом возрасте. А если шевелюра стала выглядеть неважно, то вы просто не научились за ней ухаживать. Во-первых, не будем забывать о лечебных процедурах. Термозащита и несмываемые уходы, питательные маски и регулярные походы в салон. Стрижку нужно освежать, даже если речь идет о волосах до пояса. И тогда при грамотном уходе волосы всегда будут вашей визитной карточкой. И не бойтесь экспериментов. Попробуйте каре, потом перекрасьтесь в рыжий или сделайте американское милирование. Самое время обновить образ. Территория женщин.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Радио номер один на Чукотке. Радио номер один на Чукотке.

0: знаете ли вы?
1: Круглая форма крышки люка имеет несколько практических преимуществ. Во-первых, такая крышка не может провалиться в люк, независимо от того, как она будет размещена. Даже если ее вставить в отверстие, она не пройдет через него. Это связано с тем, что диаметр круглой крышки всегда меньше или равен диаметру люка. Кроме того, их легче катить и перемещать, что упрощает их установку и обслуживание.
0: Теперь буду знать.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Чтобы быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим. Это ускорит процесс в разы. Когда вы включаете авиарежим, телефон перестает искать сеть, GPS и Bluetooth. Все фоновые процессы отключаются, и зарядка идет максимально быстро.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть мужчины, которые получают от процесса вождения истинное удовольствие. Променять маневренность хэтчбека на вялую динамику кроссовера они не согласятся ни за какие коврижки. А вот среди женщин таких фанаток гораздо меньше, и по статистике они захватывают водительские сиденья джипов куда охотнее. Плюсы в условиях нашей зимы и периодического бездорожья у таких авто, конечно, есть. Но если ты не планируешь часто съезжать с городского асфальта и принимать грязевые ванны где-нибудь по пути к домику в деревне, то вовсе не обязательно исправно откладывать с каждой зарплатой на внедорожник. Дорожник. Кроссовера, то есть паркетника, возможно, будет более чем достаточно. Конечно, на 100% от бездарных дорожных служб он не защитит, но доехать до места и не вытрясти всю душу точно поможет. А уж если он оборудован системой полного привода, то и перезимовать можно будет без особой истерики.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе принято считать, мужчина – это кремень, и в любой ситуации должен держать эмоции под контролем. Одним словом, негоже мужику распускать нюни. На самом деле вопрос спорный. Кто осудит за скупую мужскую слезу по случаю? Но умение управлять эмоциями в любом случае пригодится. Это не загонит в стресс, как минимум. Если ты слишком долго пребываешь в нервном напряжении, начинаешь абсолютно нерационально тратить энергию. Мало того, что под воздействием гнева или раздражения невозможно принять правильное решение, а вот наворотить дел, которые потом придется расхлебывать легко. Помни, в стрессовых ситуациях мы принимаем решения на основании инстинктов, а вот самоконтроль требует анализа ситуации. Ну а чтобы не жаловаться на то, что нервы ни к черту, высыпайся. Суть ночного отдыха – восстановление психики, а не только тела.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Устали от пляжного отдыха? Тогда предлагаю отправиться в Горячий Ключ. Тихий, зеленый город-курорт в Краснодарском крае. Его часто сравнивают с Карловыми Варами. Те же живописные горы, санатории и целебные источники. Всего час езды от Краснодара, и вы в совершенно другом мире.
0: Отправляемся в путь.
1: Начните знакомство с целебного парка. Вас встретит знаменитая арка со львами, тот самый символ, что красуется на этикетке местной минеральной воды. Прямо за аркой питьевая галерея. Можно бесплатно попробовать воду из трех скважин, каждая из которых лечит свой недуг. А для ностальгии загляните в фитобар и съешьте кислородный коктейль маленькой ложечкой, прямо как в детстве.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Готовы к приключениям? Отправляйтесь в Дантово ущелье. Узкий, 100-метровый проход в скале, увенчанный загадочными гравюрами, действительно напоминает страницы божественной комедии. Только обязательно наденьте удобную обувь. Каменные ступени очень круты.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: С детьми обязательно покорите скалу Петушок. Это легко. А сверху открываются самые красивые виды.
0: Время погрузиться в новое.
1: А если отдыхаете исключительно взрослой компанией, побалуйте себя в комплексе «Старый замок». Там можно принять пивную ванну. Вас погружают в теплое, темное, нефильтрованное пиво по настоящей карловарской технологии. После 30 минут кожа становится бархатной.
0: Следующий пункт.
1: На прощание загляните в лавку пасечника на дегустацию. Обязательно попробуйте хлопковый мед. Он похож на нежное суфле со сливочным вкусом. И не забудьте, даже летом горные вечера прохладны, так что берите кофту.
0: Напоследок.
1: И, конечно же, берите удобную обувь. Здесь много троп и ступенек. Вечером в горах заметно холоднее, даже летом. Жить лучше в санатории или турбазах горной зоны. Все рядом. А привезти домой стоит горный мед, травяные сборы и, конечно, минеральную воду из питьевой галереи. Горячий Ключ – тихий, зеленый курорт в Краснодарском крае, всего в часе езды от Краснодара. Собирайте близких, стройте маршруты и открывайте новые горизонты.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

В окрестностях села Мейныпыльгино гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейныпыльгино на частоте 101,6 FM.

на время, я сильный, я хороший настрой, всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

Прямо как в песне, у нас села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

сами. Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

позади. Белый снег в пустыне синий, там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: Соедините нить в наших сердцах, соединит.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим картофельный гратен дофинуа. Это популярное изысканное блюдо французской кухни. Гратен – это не название, а уникальный особый метод приготовления разных блюд. Само слово в переводе означает «скрести» или «царапать». Поэтому блюдо обязательно должно иметь аппетитную зажаренную корочку сверху. В картофельном гратене эта корочка получается за счет добавления сыра или сухарей. Для приготовления нам понадобится картофель 8-9 штук, большая луковица, кусочек сливочного масла, сушеный базилик, соль и перец по вкусу. Для заливки сметана 4 столовых ложки, сыр 50 граммов, 1-2 зубчика чеснока, соль и перец. Как готовим? Картофель очистим. Выбирайте клубни примерно одинакового размера, чтобы нарезка смотрелась аккуратнее. Нарежем картофель кружочками шириной около 3-5 мм. Отправляем его в глубокую емкость, присыпаем солью, перцем, перемешиваем, чтобы специи обволокли каждый ломтик. Отдельно приготовим заправку. В чаше блендера пробиваем сметану, специи, чеснок и сыр. Дно и бока жаропрочной формы для запекания смажем сливочным маслом. Выкладываем кружочки картофеля в один слой. Сверху поливаем половиной сырной заливки, равномерно ее распределяем по всему периметру формы. Лук режем тонкими кольцами или полукольцами и раскладываем на картофеле. Далее выкладываем еще один слой, поливаем его оставшимся соусом, сверху посыпаем ароматным сушеным базиликом. Готовим гратен в духовке 35-40 минут при температуре 220 градусов. Подаем на стол прямо в форме или раскладываем по тарелкам. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
1: Сели, поели!

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда.

бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться, теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Есть мнение, что выпитая во время или после еды вода разбавляет желудочный сок и тем самым мешает пищеварению. Давайте-ка посмотрим, что говорят по этому поводу исследования, и выясним, что происходит с жидкостью, которая попадает в желудок вместе с пищей. Когда мы едим, желудок начинает активно выделять соляную кислоту и ферменты для переваривания пищи. Стоит отметить, что наш желудок умеет точно регулировать уровень кислотности. Если вы выпили немного жидкости, он просто выделит больше сока. Это автоматический процесс, который отлично работает у здорового человека. Кроме того, вода не задерживается в желудке надолго. Например, 300 мл воды уйдут в кишечник примерно через 10-15 минут. Так что страх разбавить желудочный сок водой совершенно не обоснован.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: I'm a fireball.
1: Дашь закурить?
2: Да не, да зачем? Да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

Просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки реализуются региональные меры социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев при условии, что гражданин уходил в зону проведения специальной военной операции с территории Чукотского автономного округа. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены выплаты в зависимости от степени тяжести. При тяжелом ранении выплачивается 1 миллион рублей, при легком ранении – 500 тысяч рублей. На Чукотке предусмотрены выплаты за получение государственных наград Российской Федерации, включая ордена и медали, а также звание Героя России. В случае гибели участника специальной военной операции, членам его семьи выплачивается единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей. Право на получение выплаты имеют супруги, дети и родители погибшего. При их отсутствии право на получение меры поддержки предоставляется совершеннолетним детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также лицам, признанным судом фактическим воспитателем погибшего. Подать заявление на получение выплаты можно через филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Фонд работает по принципу единого окна. Специалисты оказывают помощь в подготовке документов, принимают заявления и сопровождают заявителя на всех этапах оформления меры социальной поддержки. Дополнительную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, понедельник-пятница с 9 до 18 часов по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Минкри это нватра переканкама, а кажет ольтам мелкам. Сообщитку к этому ватран интернет юпанутих и на венитку канкама ветяв ератакам. А мы в нелю к этому ватрана нинка ветым. А твакатым юнтку туль ателетым. Дергаваутку с анама ветявеси номера мургин чукотка кенам. Тем юнтку туль ателан нергаваухенатым. Если ты этот ватрат, нкам нкашрохенат, вилютет, нтанг пирахенат, нматварат, нкама вилсиргет, насиутахенетем, торгнан винит кук, торгат нюхенет, нхуна намкахенетем, ранматва пиренгасетен, нкам нетош манитреси гот нитхенет, нхуна нарен торгатем, кожа нантахенетеп, манитреси гот нантахенет, ркашрохен вит, наматваранам, кожа ашока, манингапсет кок на пах и на твитте уйсит кокам. А в нанте ватка не тошам. А в намани трешка из уке на матвара нанкама этанам. А не тошам, ани треша и гот нитки на тем тем юнт куту лятет лятен кама нангал саваут кока на тем кон оравес анес эсим уке на келит ушен ниветен. Мин криси се уке там юнт коурген. Атиулькина вешвергена се утвас анам. Ниракава вилютет на танкпирахенатам. Нрохава нангаусава уторе манитрешет кокам. Хайвешем нрашкрэр торе сайтак приложения как тенгитер книтки. Евра раветяунгас ана турурен мессенджер гпэсвен евра манитреши гутитес ана тому ссылкайпэм. Нхэн темьют кутулятелетэм. Евнекилике маниярг кентен мсатэм. Минкри ваке ортуре гэтэм юнтурим. Анан атты ольшак вэнит куток банка тэм. Эмигсиретке кацуэтка картам. Нкоры полициял это хэнан мгсак вэтэк. Хэнам мгсаур кнетка синитки нэтэн камтум гэтэм. Гэтам ок ширкнитка турги нэтке лит ульте толятел эпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 11 сентября 1598 года. Москва.
4: Многие бояре и иные госслужащие обращались к Борису Годунову с одним и тем же вопросом.
5: Борь, а Борь, дай рубашку поносить.
4: Ну это, потом.
5: Нет, Борис, а лучше мне, да, она у тебя такая милая.
4: Милая, милая, не могу, потом.
5: А что потом-то? Сам же 5 минут назад обещал.
6: Да-да, слово-то дал.
4: Знаете что, дорогие мои, если я слово кому дал, то оно уже не мое. Все, тема закрыта.
3: Чем же объяснялось столь повышенное внимание к рубашке царя Бориса?
4: А вот чем. 11 сентября 1598 года во время венчания на царство Борис Годунов торжественно произнес:
7: «В моем царстве не будет ни одного бедного человека!»
4: И, тряся ворот рубашки своей, продолжил:
7: «И эту последнюю рубашку разделю со всеми!»
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня пятница, 18 сентября. Глава района и сотрудники предприятия пострадали при атаке ВСУ под Брянска. Накануне украинские дроны самолетного типа атаковали село Меленск. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, ранения получили глава Стародубского района Александр Подольный и трое сотрудников сельхозпредприятия. Первый удар повредил зернохранилище и ранил рабочих. Во время эвакуации пострадавших противник нанес повторный удар по населенному пункту. Подольный получил осколочные ранения. С 1 октября покупатели смогут направлять претензии по дефектным товарам прямо через маркетплейс. Как пишет ТАСС, если оплата шла через площадку, она обязана обеспечить возврат денег, а при собственной доставке организовать обратную передачу товара продавцу. Глава ассоциации маркетплейсов Алексей Молодых отметил, что площадка становится обязательным каналом связи и единым окном для споров. Продавцы смогут отказываться от навязанных скидок без снижения рейтинга, а о повышении комиссии площадка предупредит за 45 дней. Мошенники от имени избирательных комиссий рассылают россиянам в мессенджерах предложение якобы проголосовать на выборах через сайт. Как пишет Интерфакс, злоумышленники убеждают жертву в законности метода, а затем просят перейти на фишинг по фишинговой ссылке, установить приложение или ввести персональные данные и код из СМС. Это открывает доступ к аккаунтам и банковским сервисам. Мессенджеры не являются инструментами голосования. Напомню, выборы в Госдуму стартовали сегодня и завершатся 20 сентября. Владимир Путин продлил действие продовольственных контрсанкций. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Согласно указу, специальные экономические меры продлеваются с 1 января следующего года по 31 декабря 2028. Ограничения были введены 7 августа 2014 года в ответ на недружественные действия западных стран. Изначально меры действовали в отношении продукции из Евросоюза, США, Канады, Норвегии и Австралии. Позднее в список также попали Украина и другие страны Европы. И в завершении выпуска. На дворцовой ферме в Гатчине появилась 5-летняя ослица Луна. Она приехала с юга России, прошла карантин и познакомилась с обитателями. Как передает Мир-24, в первую очередь ее представили 8-летнему ослику Моисею. Сотрудники заметили, что животные хорошо поладили. Увидеть Луну Моисея, индюков, фазанов, кроликов и коз можно до 4 октября. Зимой животные переезжают в теплые помещения. Ферма появилась в 1070-е годы. Годы при графе Орлове и обеспечивала императорскую кухню. Сейчас здесь живет около 80 животных. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

День прям солным и солнечным и ясным назвать сложно, но, собственно, солнышко проклевывается красиво, где-то там на закате, на рассвете точнее, показывается. И вот в этот день мы встретились с вами вновь здесь, в эфирной студии. Я зовут меня Иван Семиклетов. Всем я говорю доброе утро и напоминаю, что сегодня у нас пятница, 18 сентября. Казаки делают хиты в начале нового часа. Мото, Артик и Асти, далее «За горизонт». Кстати, этим я и занимался буквально минут 15-20 назад. Смотрел «За горизонт», потому что, ну, рассвет красивый сегодня. Успевайте, если еще не посмотрели. Мне кажется, можно еще ухватить вот эти красивые лучики в облаках. Так что красота навсегда где-то вокруг нас, но и также много красивой, классной музыки ждет вас на волнах живого радио. Так что всем доброе утро, просыпайтесь, получайте удовольствие.

0: Погода на радио Пурга.
1: Ребята, у меня для вас не очень хорошие новости. Дело в том, что когда я подготавливал прогноз погоды, одни минусы были почему-то. В прямом смысле этого слова. Например, в Билибине сегодня -1, +1, пасмурно и, внимание, слабый снег. В Анюйске +1, +3, облачно, без осадков. В Певеке снова -1, +1, пасмурные, местами слабый снег. На Айоне около нуля, пасмурная погода, без осадков. В Игвикиноте, конечно, потеплее, +6, +8, облачно, ожидается слабый дождь. В Биллингсе снова здорово, 0, -2, облачно, местами слабый снег. В Марково +5, +7, пасмурно, местами слабый дождь. В Берингерском +7, +9, облачно и без осадков. В Проведение +3, +5, пасмурно, осадков не будет. В Лаврентия +3, +5, пасмурно, без осадков. В Анадыре облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха +8, +10. И вспоминаются слова из одного сериала и книги «Зима близко».

0: Прямой эфир.
1: И прямо сейчас прямой эфир сюда на волнах радио Пурга ворвется моя коллега Светлана Сторож. Где она, что она делает, расскажет прямо сейчас. Светлана, доброе утро.
2: Доброе утро, Варя, доброе утро, дорогие слушатели. Я нахожусь на избирательном участке номер 3 в школе по улице Отки в Анадыре. Сегодня, 18 сентября, собственно, выборы, которые мы так долго ждали, они стартовали. Участки открылись в 8 утра и работают до 8 вечера. Голосование продлится 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. А накануне, собственно, завершился досрочный этап. В труднодоступных местах проголосовали 3724 человека. Это оленеводы, чумработники, геологи, метеорологи, военнослужащие и вахтовики. Теперь перешли к основному этапу. О готовности нам чуть позже расскажет председатель участковой комиссии Татьяна Напалкова. А пока что я с вами. Жители отдают голоса за депутатов Государственной и Окружной Думы. В Провиденском округе определят новый состав местного совета. А в Чукотском районе главу с Иванишком. Всего в округе открылись 54 участка. В Анадыре 5. А на 17 участках установили камеры видеонаблюдения. На остальных идет непрерывная видеофиксация. Работают не менее 160 наблюдателей. Обстановка на участке сейчас спокойная. Многие пришли перед работой или перед учебой проголосовать и отдать свой гражданский долг. Все довольно доброжелательные и, на удивление, для 8 утра очень активно все проходит. И я не знаю, какая-то такая добрая и дружеская остановка, пахнет выпечкой. Вот, я думаю, что так и продлится все оставшиеся дни.
1: То есть, несмотря на то, что время еще только 8:20, а уже первые избиратели на участках есть?
2: Здесь уже очередь. Здесь уже около 20 человек. Только сейчас в очереди в кабинке. До этого, как только мы пришли сюда к открытию, здесь уже были люди в очереди, стали возле школы, чтобы проголосовать. Так что очень активно отдают свой гражданский долг жителей Чукотки.
1: Ну что ж, Светлана, спасибо большое. Мы ждем еще информации в течение всех дней. Мы будем информировать вас, в том числе и здесь, в прямом эфире, и в новостях на волнах Радио Пурга. С вами была Светлана Сторож.
2: Спасибо.
1: Друзья, а я напоминаю, что вы слушаете Радио Пурга. И да, сегодня пятница, 18 сентября. Сегодня уже начались выборы на Чукотке и Камчатке. 8 утра стартовали избирательные комиссии и места, где вы можете отдать свой голос. Так что, друзья, хорошее настроение, прекрасная погода, где-то уже прохладно, но мы понимаем, какое время года. Осень на календаре, напомню, 18 число, 8:21 на часах студийных.
0: Живое радио Чукотки.

0: Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам. Тельцы, сегодня в вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему, вас ожидает большая неожиданная радость. Позаботьтесь об организме, он может тяжело перенести этот день. Близнецы. Не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению, оно, возможно, и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите. Раки. Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет, которого весьма велика. Львы. От вас разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь. Девы. Вы можете найти союзника в самом невероятном месте. Будьте максимально открыты для общения, и возможность превратиться в реально свершившийся факт. Весы. Сегодняшний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать. Придется потерпеть. Скорпионы. Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия. Стрельцы. Сегодня вам, возможно, придется дать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно, от вас ведь требуется лишь видимость. Козероги. Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация. Водолеи. Не испытывайте судьбу, в конце концов ей это надоест. Отсутствие новостей не напрасно почитается хорошей новостью. Подумайте, в самом ли деле вам нужны перемены. Рыбы. Поработайте мозгами сегодня, вдруг что хорошее выйдет. Теоретически должно, ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: знаете ли вы?
1: Фонофобия – это страх перед громкими звуками или шумом. Люди с этой фобией могут испытывать тревогу или панические атаки при столкновении с громкими звуками, такими как гром, фейерверки или даже музыка.
0: Теперь буду знать.

0: если бы...
1: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: Открывай, я на пороге раз.

0: Вот и я. Диана Арбенина пела песню. Также я могу сказать, вот и я. Семен Семиклетов, микрофона. Всем и каждому говорю доброе утро. Напоминаю, что на часах уже 8:48, а это значит, что пришло время отправляться на рабочие места, чтобы не опоздать. Почему сейчас? Ну, потому что тогда вы можете даже и пешочком дойти вовремя. Ну, а если уже минуты через 5-7, то пешком уже никак не получится. Хотя погода сегодня в Анадыре, уточнюсь, неплохая, безветренная и очень даже приятная. Понаслаждаться можно, поэтому лучше выходить тогда сейчас. Наушники в уши, чтобы слушать классную музыку на волнах радио Пурга, ничего не пропустить, потому что буквально через 10 минут выпуск новостей, все самое важное к этому часу прозвучит на волнах живого радио, ну а в следующем также рубрики, программы, музыка и вот и я буду тоже с вами.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке учредили новые почетные звания и денежные премии для медицинских работников. Депутаты окружной думы одобрили соответствующий законопроект, который был создан по инициативе губернатора Владислава Кузнецова.
2: Предполагается учреждение званий «Заслуженный врач Чукотского автономного округа» и «Почетный работник здравоохранения Чукотского автономного округа». Учреждение данных званий позволит повысить престиж профессии врача и медицинского работника на территории округа, стимулировать медицинских работников к профессиональному росту и достижению высоких результатов в лечебной, профилактической и организационной деятельности, отметить личный вклад врачей и укрепление здоровья населения и развитие системы здравоохранения Чукотки.
1: Теперь специалисты со стажем работы не менее 15 лет смогут претендовать на звание «Почетный работник здравоохранения». К награде прилагается премия в 50 тысяч рублей. Врачи с высшей квалификационной категорией и таким же стажем получат звание «Заслуженный врач» и выплату в 100 тысяч рублей. Также им вручат памятный нагрудный знак и удостоверение. Общий бюджет наградного фонда составит 1 миллион 200 тысяч рублей. Камчатка и Чукотка первыми в России открыли участки для голосования. Час назад здесь стартовал первый день трехдневных выборов. На Чукотке открылись 54 участка, за выборами следят 385 общественных наблюдателей. Как пишет ТАСС, на Камчатке работают 178 участков, зарегистрировано более 225 тысяч избирателей. Сейчас голосование началось на Сахалине и в Магаданской области. Ранее в отдаленных местностях досрочно проголосовали около 12 тысяч человек на Камчатке и порядка 4 тысяч на Чукотке. Выборы идут с 18 по 20 сентября. Жителям нашего региона предстоит избрать депутатов Госдумы 9-го созыва, окружного парламента, Совета депутатов Провиденского муниципального округа и главу села Нешкан. С января следующего года матери-героини начнут получать 1 000 000 рублей в автоматическом режиме. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков. Социальный фонд России будет перечислять выплату проактивно, без заявлений и сбора документов. Сведения о присвоении звания поступят в информационную систему фонда сразу после подписания указа. Ведомства сверят данные между собой без участия женщины. Добавлю, ранее 38 регионов ввели выплаты беременным студенткам. И в завершении выпуска. Ученые исследовали первую российскую папайю из теплиц Сочи. Как пишет РИА Новости, два сорта, голландский и тайский, проверили на соответствие ГОСТ. Эксперты сравнили минеральный состав с зарубежными справочниками. Специалисты отметили гармоничный вкус, плотную мякоть, сочность и полное соответствие нормам биологической ценности. Культура капризна к условиям и структуре грунта, но урожай получился физиологически полноценным. Лучшую приживаемость показал сорт голландский. Ранее в Сочи также вырастили безопасные бананы, превосходящие зарубежные аналоги по калию. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Radio Purga. Радио Пурга.
1: Уют и в песне пахнет дымом и порохом, ну а сегодня отмечается День запахов тоже, но немножечко других. Называется он День запахов пряностей. И мне кажется, пряности — это классное слово, которое подходит к осени, когда на улице прохладно, пасмурно, возможно, а ты дома готовишь что-нибудь вкусное, теплое и пряное, добавляя туда специи, вдыхаешь аромат и получаешь удовольствие. Летом, мне кажется, да даже зимой так классно не получится, только осенью. Поэтому у каждого времени года, я уверен, есть какие-то свои черты, свой характер, сопутствующий только ему, и мы всегда его ждем. Золотая осень. Как раз таки запах пряностей, приближающиеся холода и ожидания предстоящего Нового года. Все это благодаря осени, которая сейчас на календаре 18 сентября.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино минус один, плюс один. Пасмурно ожидается, ничего себе, представляете, слабый снег. В Анюське плюс один, плюс три. Облачно, без осадков. Также местами слабый снег и в Певейке около нуля. На Айоне минус один, плюс один. Пасмурная погода, без осадков. В Игвикиноте плюс 6, плюс 8, облачно и слабый дождь. В Биллингсе 0, минус 2, облачно, местами слабый снег. В Марково плюс 5, плюс 7, пасмурно, местами слабый дождь. Облачно и без осадков в Беринговском сегодня плюс 7, плюс 9. Пасмурно и без осадков в Провидение плюс 3, плюс 5, точно такая же погода. И в Лаврентия плюс 3, плюс 5, пасмурно и без осадков. В Анадыре облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 10.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете ли вы, что вместо дорогих средств на вашей кухне уже есть универсальная палочка-выручалочка? Это сода. Обычная питьевая. Забыли купить разрыхлитель? Погасите соду в тесто, оно поднимется так же пышно. Закончилось средство для мытья посуды? Сода за считанные минуты срежет любой жирный налет. А еще она прочистит канализацию эффективнее многих магазинных химикатов. Ставим соде большой палец.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь! Радио «Пурга».

очень нежный трек Юлия от, казалось бы, такой же Юлии Савичевой, но все поменялось. Той Юлии Савичевой, которую мы знали, уже нет. Появилось совершенно новое. Дело в том, что певица освоила новое для себя музыкальное направление и начала выступать в жанре рока с использованием экстрим-вокала. Ничего себе! И даже, говорят, в связи с этим гонорар увеличился у нее. Ценник за выступление стал куда как больше. Но можно сильно не переживать. Во время выступления она исполняет как новые треки, также свои песни, перепетые в стиле рок и экстрим-вокала, но и при этом обещает все так же радовать зрителей хитами, к которым все привыкли. Юлия, «Если в сердце живет любовь», высоко в привычном исполнении. Я бы хотел на это посмотреть, резкий переход из той же Юлия на что-то Юлия, вот такое вот ее исполнение. Я думаю, это просто шикарно. Ну и при этом она радует нас и новыми треками. Меньше месяца назад выпустила песню «Ветрена», как раз-таки в роковом звучании.

0: А совсем немного времени осталось до вечера пятницы. И кто знает, может быть, вы тоже сегодня кого-то встретите, кто полностью перевернет вашу жизнь с ног на голову. Но пока что утро пятницы, 9:44 на часах студийных. Рабочий день продолжается, никуда он, к сожалению, не делся. И сегодня желательно всю работу переделать, чтобы в пятницу вечером полноценно выходные начались, и вас никто уже не трогал с вами. А почему не доделали? А надо делать срочно, срочно, срочно, срочно. Нет, все, сегодня переделываем и делаем это классно, с позитивом, под музыку, которая играет здесь, на волнах Радио Пурга.
1: Вот и лето прошло. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке стартовали выборы. Сегодня с 8 утра в округе открылись все 54 избирательных участка. Выборы продлятся в течение 3 дней. Жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы 9-го созыва, окружного парламента, Совета депутатов Провиденского муниципального округа и главу села Нешкан. Как отметил председатель избирательной комиссии округа Николай Гончаров, Чукотка полностью готова к проведению выборов. Татьяна Напалкова, председатель участковой комиссии номер 3, рассказала, что накануне не была проведена большая работа.
2: Все необходимые, предусмотренные законодательством Российской Федерации, процедуры были проведены до

0: начала голосования. То есть сегодня на 8 утра уже были опечатаны все переносные стационарные ящики для голосования. Все члены комиссии с правом решающего голоса получили сброшированные уже книги со списками избирателей и избирательные бюллетени. Прозвучал гимн Российской Федерации. Накануне была проведена большая работа как членами общественной избирательной комиссии, так и членами территориальной избирательной комиссии для того, чтобы подготовить выборы. Участок полностью безопасен для голосования. С нами находятся сотрудники органов внутренних дел. И все необходимое было сделано в преддверии 8 утра, то, что положено по российскому законодательству. Избиратели идут наши активно, принимают участие.
1: Одним из первых голосующих в окружной столице стал житель Анадыря Алексей.
2: Лучше с утра проголосовать и весь день свободен, и не думать об этом, сделать свой вклад. В принципе, мы приходим на выборы всегда. И в частности для меня выборы – это вклад в наше развитие в дальнейшем, выбор приоритетов и вектора развития нашей страны. Конкретных ожиданий от партии нет. Посмотрим, кто сначала победит, а потом уже будем смотреть на то, сбудутся обещания или нет.
1: Также накануне в округе завершилось досрочное голосование. По предварительным данным окружного избиркома, свой выбор в труднодоступных местах сделали 3724 избирателя. Это оленеводы, чумработницы, геологи, метеорологи, военнослужащие и вахтовики. Авиакомпания «Аврора» открыла продажи билетов между Анадырем и Хабаровском до конца года. Они уже доступны на официальном сайте перевозчика. Рейсы, как и ранее, в расписании остались по средам. Последний запланирован на 30 декабря. Стоит перелет в одну сторону 13 860 рублей. «Аэрофлот» ранее разместил свое расписание и по другим направлениям. Так, последний летний рейс между Анадырем и Владивостоком запланирован на 5 октября. Билет на него стоит 25 тысяч рублей. А на московском направлении глубина продаж ограничивается мартом следующего года. Вылеты из российской столицы в Чукотскую намечены на четверг и воскресенье. Обратно на пятницу и понедельник. Здесь цена составляет 20 тысяч за билет в одну сторону. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Вот такое у нас трио здесь в эфире. Привет, Владимир Пресняков. Сордеса по имени Жанна, я радиоведущий по имени Иван Семиклетов. Да, я по-прежнему с вами. Всем доброе утро, хорошего, классного дня. 10.07 на часах студийных. Рабочий день продолжается. Рабочая неделя при этом завершается. 18 сентября на календаре. Далее у нас трек на счастье. Ну, в прямом смысле послушаем, и будет у вас счастье. Я уверен, ведь не зря же он так называется. Исполнит его группа Добро.
1: Радио Пурга.

0: Прямой эфир.
1: Друзья, наш коллега Светлана Сторож продолжает находиться на избирательном участке и узнавать, что же там происходит, и расскажет нам она прямо сейчас. Светлана, доброе утро.
2: Здравствуй, Ваня. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вот все правильно сказал. Мы продолжаем следить за выборами на Чукотке. Я нахожусь на втором участке в окружном доме народного творчества. Только что здесь проголосовал губернатор Владислав Кузнецов. А о том, как проходят выборы, вам расскажет председатель участковой комиссии номер 2 Лариса Князева.
3: Здравствуйте. Избирательный участок номер 2 городского округа Анадырь открылся, как и предусмотрено, в 8 часов утра. На момент открытия число избирателей, зарегистрированных в книге избирателей, составляет 2443 человека. Включились в список по месту нахождения 181 человек. Все проходит в штатном режиме, все процедуры соблюдаются под контролем наблюдателей. Также у нас ведется видеонаблюдение. Наша сейчас задача, главное, обеспечить комфортные условия голосования для каждого избирателя.
2: Большое спасибо, Лариса Князева. А я хочу напомнить, что участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. А также вчера в Анадыре открылся Центр общественного наблюдения. Он расположился в здании «Мой бизнес» на улице Тевлянта. Отсюда общественники круглосуточно отслеживают видеотрансляции с избирательных участков Чукотки. А также штаб принимает обращения и следит за соблюдением прав избирателей. Напомню, всего на участках работают не менее 160 общественных контролеров. Пока у меня все. Иван?
1: Это получается, ты сменила один избирательный участок на другой избирательный участок, чтобы посмотреть, как происходит дело там. Настроения одинаковые, позитивные и там?
2: Да, настроения одинаково позитивные, людей много, приходят голосовать очень много, стоят в очередях для того, чтобы пройти в кабинки. Никакой агрессии, никакой толкучки, ничего такого нет. Все строго соблюдают правила, за ними наблюдают, все проходит плавно и размеренно.
1: Ну, это замечательно, и день выборный только начался, впереди еще 18, 19 и 20 число. Мы обязательно будем следить за ходом голосования и информировать наших слушателей, что, где и как. Все верно?
2: Все верно.
1: Ну, тогда ждем новых выходов, ждем новых, извините за тавтологию, новостей, и будем следить за ходом выборов.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Радио Пурга с треком «Счастливым». Я не знаю, сделал ли этот трек кого-нибудь счастливым, но, надеюсь, настроение вам поднял. И вообще, что же такое счастье до сих пор? Никто не может понять, но это какое-то внутреннее состояние, когда нам хорошо. Но факторы, вызывающие счастье, они всегда разные. Вы можете увидеть красивый рассвет и стать счастливыми. Вы можете что-то вкусное приготовить и тоже быть счастливыми. А может быть, вам для счастья надо, чтобы вас увезли куда-нибудь на вершины гор или в районе океана теплого, где вы могли бы намотить свои ноги. В общем, неизвестно. Факторы всегда разные. Но есть что-то такое усредненное, общее. И внутренние факторы счастья. Это, во-первых, ученые говорят, что гармония с собой делает нас счастливыми. Принятие себя, своих особенностей, ограничений и вообще чувство внутренней целостности. Самореализация – это невероятно важно. Ощущение, что ты занимаешься любимым делом, реализуешь свой потенциал и цели. Это может быть как работа, так и хобби. Абсолютно неважно. Главное, чтобы вы понимали, что то, чем вы занимаетесь, вам приносит удовольствие, и все не просто так. Ну и, конечно же, смысл и цель, к которым вы стремитесь, тоже делает нас счастливыми. Ну а внешние факторы – это качество отношений с близкими, с коллегами, с родными, а также достижения и значимые события. Если самореализация – это одно, но вот когда вы ставите себе цель, достигаете ее и принимаете от людей похвалу, например, что вы молодец, вы все это сделали, достигли, тогда тоже счастье приходит к вам, так что будьте сегодня счастливы.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты неровно дышишь к байкам, то вот тебе повод для вдохновения, а может быть, для обретения мечты. Компания BMW представила мотоцикл, который выполнен в сумасшедшей футуристической концепции. Признаться, он больше похож на средство передвижения какого-нибудь киношного супергероя, и тем не менее, абсолютно реален. Знакомься, BMW Motorrad Vision Next 100. Концепция выглядит как мотоцикл, но отличается от аналогов одним важным моментом. Он просто не способен упасть. Система гироскопов позволяет ему сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя. Умная система полностью исключает возможность аварии, а мотоциклисту даже не нужен шлем. Все дело в том, что этот чудо-байк напичкан датчиками и сенсорами, которые воспринимают и собирают информацию вокруг, и поэтому знают, какая дорога впереди. Осталось дождаться дня, когда новинку из будущего запустят в серийное производство.
0: Территория мужчин.
1: Очень многие полагают, что джинсы и обувь – две абсолютно универсальные вещи, которые сочетаются друг с другом безо всяких оговорок. Ну еще бы, сейчас даже костюмы с кедами допускается носить, чего тут с простыми джинсами-то мудрить. Однако некоторые правила удачного тандема штанов и ботинок лучше все-таки соблюдать. По идее, с джинсами носят абсолютно все, от белых кед до почти классических брогов. Ну а поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, то многие предпочитают сочетать их с грубыми ботинками на массивной подошве. Но это правило работает только в том случае, если речь идет о классических штанах из денима. А вот если ты носишь узкие скинни джинсы, то они требуют другой пары. Такая модель будет хорошо смотреться с лакированными ботинками Челси. Ну а мешковатые джинсы в стиле рэперов лучше всего сочетать с объемными кроссовками.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радио «Пурга».

Совместная работа Сергей Жуков, группа «Руки вверх», совместно с группой «Артик и Асти», трек «Полечу за тобою». Далее еще одна коллаборация Филат Кэрис и СТС, композиция «Там, где рассвет». Ну, наверное, это про Чукотку песня, потому что и рассветы, и закаты здесь великолепные. И когда меня спрашивают, в том числе, когда я уезжаю куда-нибудь на материк или в отпуск, я всегда говорю, что красивее я еще не видел. Вот там, где рассвет и закат, красиво сюда, к нам.

0: Юлиана Карулова, так сильно на волнах радио Пурга. Малоу и далее Don't Stop. И нет, мы не останавливаемся, мы движемся дальше. Услышимся в следующем часе с вами обязательно. Зовут меня Иван Семиклетов. Вы слушаете радио Пурга. И в этом часе также Бэггин от Манескин озвучит обязательно. Не пропустите, много классного и интересного будет на протяжении всего эфира. И викторины будут, и музыка, и новости. И вообще все, что хотите, будет обязательно здесь.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов первым из глав регионов проголосовал на выборах. Свой голос он отдал на избирательном участке номер 2 в окружном доме народного творчества в Анадыре. Во время визита глава региона проверил, как организован процесс голосования.
2: Ну, конечно, я всегда хожу на выборы. Так сказать, сегодня первый день голосования, поэтому для меня важно прийти и отдать свой голос. И я вообще хотел бы сказать, что вот я подходил к избирательному участку, и большое количество людей, несмотря на первый день выборов, идет голосовать. Это на крылечке стоит молодежь, которая пришла на выборы. Это очень важно. Если сегодня такое большое количество людей, то понимаешь, что в выходные люди, еще больше будет людей, люди будут приходить с семьями. Действительно важно, потому что у нас в округе идет несколько избирательных кампаний. В том числе главная кампания – это выборы в Государственную Думу. Российская Федерация – это главный законодательный орган. И важно и правильно, что люди приходят и демонстрируют эту активность. Это и доверие линии государства, и

0: Доверие политики президенту, но у нас вообще ответственная миссия, потому что мы на Чукотке начинаем голосовать первыми. С нас, по сути, начинается голосование в стране. И здесь очень важно, чтобы все могли проголосовать, в том числе у нас люди сейчас работают, находятся в оленевольческих бригадах, и у них возможность отдать свой голос есть, поэтому приходите на выборы, голосуйте, отдавайте свой голос.
1: Губернатор также напомнил жителям Чукотки, что голосование будет длиться в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября, и призвал не оставаться в стороне, приходить на избирательные участки. Отмечу, что голосование в регионе традиционно идет активно. По словам председателя участковой комиссии номер 2 Ларисы Князевой, главная задача – обеспечить комфортные условия для каждого избирателя. В морпорту окружной столицы завершается угольная кампания. Как рассказал Владислав Кузнецов, в село Анадырского муниципального округа по рекам уже доставили необходимый объем топлива. Финальный рейс сезона вышел в Кончалан во вторник. В это село в навигацию завезли 5200 тонн угля. В Снежное – 2000, в Усть-Белую – 4500, еще около 100 тонн в Краснино. Общий объем почти достиг 12 тысяч тонн. Кроме того, завершается пополнение запасов Эгвикинотской ГРЭС. Вчера из Анадыря вышел теплоход «Симушир», на борту которого 8000 тонн угля для поселка. Этот рейс также станет финальным в сезоне. Всего для снабжения райцентра в эту навигацию доставили 48 тысяч тонн твердого топлива. И в завершении выпуска. Турецкие отели включат оливье в новогоднее меню ради российских туристов. Об этом рассказал представитель турсектора Алания. По его словам, гостиницы хорошо изучили предпочтения россиян и понимают разницу между обычным и праздничным меню. Помимо оливье, туристы ждут другие салаты, закуски, мясные и рыбные блюда, гарниры, выпечку и десерты. Семьи с детьми обращают внимание на блюда для малышей. Наполнение стола зависит от категории отеля и праздничной программы. Россиянам важен не только набор блюд, но и атмосфера праздника. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Юлия Зивер, трек «Эгоистка» в начале нового музыкального часа. Всем еще раз доброе утро, классного вам настроения. В Анадыре сегодня такая полусолнечная погода, вроде бы и тучки есть, и облачно, но нет-нет, да, проглянет солнышко, порадовав нас, зарядит нас витамином D чуть-чуть, потому что он нам необходим, особенно осенью и зимой, потому что световой день короче становится, но наш эфир всегда по-прежнему наполнен светом, теплом, позитивом и классной музыкой.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: А если попросят коротко описать погоду сегодня на Чукотке, можно сказать, ну так, плюс-минус. Потому что в Билибино сегодня минус один, плюс один, пасмурно и слабый снег. В Анюйске плюс один, плюс три, облачно, без осадков. В Певеке плюс один, минус один, пасмурно, местами слабый снег. Без осадков, но пасмурно на Айоне сегодня, также около нуля. В Эквикиноте плюс шесть, плюс восемь, облачно, и ожидается слабый дождь. В Биллингсе 0, минус 2, облачно, местами слабый снег. В Марково плюс 5, плюс 7, пасмурно, местами слабый дождь. Облачно и без осадков сегодня в Беринговском плюс 7, плюс 9. В Провидение плюс 3, плюс 5, пасмурно, без осадков. В Лаврентия 3, 5 градуса со знаком плюс, пасмурно, осадков не будет. В Анадыре облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10.
0: Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем открывать для вас самые яркие уголки России. Сегодня Карелия. Но не просто леса и озера, а место, где природа вырезала в камне шедевр.
0: Отправляемся в путь.
1: Добро пожаловать в мраморный каньон Рускеала, где вода цвета изумруда, скалы, как стены древнего замка, а воздух пропитан тишиной и волшебством.
0: Неизвестные земли.
1: Сюда едут со всей страны, потому что здесь лазурные озера, затопившие старые мраморные карьеры. Потому что ночью каньон оживает, подсветка превращает скалы в сказочные дворцы, а эхо в пещерах рассказывает истории прошлого. И потому что это единственный в России мраморный каньон, созданный не только природой, но и руками человека.
0: Время погрузиться в новое.
1: Чем заняться? Прокатитесь на лодке или катамаране по зеркальной глади. Каждый поворот открывает новый вид, словно листаешь книгу с картинками. Приезжайте вечером. Ночная подсветка превращает каньон в фантастический мир. Звуки природы, мягкий свет, тишина – идеально для пар и семей. Для тех, кто ищет адреналин – зиплайн. Пронестись над водой, почувствовать прохладу каньона на лице или просто стоять на смотровой и дышать. Сосны, влажный камень, чистейший воздух.
0: Погружаемся в историю.
1: Как добраться? Конечно же, садитесь на Рускеальский экспресс. Очаровательный ретро-поезд, который везет прямо из Сортувалы. Вагоны, как из старого фильма. Пейзаж за окном, как открытка. Это не транспорт. Это начало приключения. Когда ехать? С июля по сентябрь. И идеально. Теплый воздух, яркая зелень, комфорт для прогулок. Но бронируйте билеты заранее. В сезон здесь многолюдно. Совет от местных. Купаться в самом каньоне запрещено. Глубоко и холодно. Но рядом оборудованные пляжи и даже дайвинг-зоны. Возьмите с собой удобную обувь. Тропы хоть и красивые, но местами каменистые. Фотоаппарат обязательно. Здесь каждый кадр – обложка календаря.
0: Подведем итоги.
1: Рускеала – это не просто достопримечательность. Это место, где время замедляется. Где дети бегают с открытыми глазами, а взрослые забывают про телефоны. Где скалы шепчут истории, а вода отражает небо так чисто, что хочется взглянуть в себя. Приезжайте сюда, почувствовать, что природа умеет творить чудеса, чтобы удивиться, вдохновиться и открыть мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Гороскоп. Овны, сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам. Тельцы, сегодня в вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему, вас ожидает большая и неожиданная радость. Позаботьтесь об организме, он может тяжело перенести этот день. Близнецы. Не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, возможно, и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите. Раки. Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика. Львы. От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь. Девы. Вы можете найти союзника в самом невероятном месте. Будьте максимально открыты для общения, и возможность превратиться в реально свершившийся факт. Весы. Сегодняшний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать. Придется потерпеть. Скорпионы. Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия. Стрельцы. Сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно, от вас ведь требуется лишь видимость. Козероги. Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация. Водолеи. Не испытывайте судьбу, в конце концов, ей это надоест. Отсутствие новостей не напрасно почитается хорошей новостью. Подумайте, в самом ли деле вам нужны перемены? Рыбы. Поработайте мозгами сегодня. Вдруг что хорошее выйдет. Теоретически должно, ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп. Радио Пурга.

60 километрах от Хатырки есть гора Оставленное копье. Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

Ализе с треком «Мой Лолита» на волнах радио Пургалеони. Калум Скотт далее с треком «Стей», но нет, оставаться я не буду, потому что пришло время меняться эфирами. Арина Перепелкина в следующем часе встретит вас здесь, а я же отправляюсь в выходные. Мы услышимся уже в понедельник, обязательно в 8 утра. Я приду сюда, чтобы сказать каждому из вас доброе утро, но сейчас добрый день уже желаю всем классного, хорошего, позитивного дня. Напоминаю, что пятница сегодня, выходные не за горами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотка голосует на выборах. Сегодня в 8 утра участки открылись во всех муниципалитетах округа. Например, в Чукотском районе в рамках кампании внештатных ситуаций не зарегистрировано. Люди активно идут голосовать. Председатель территориальной комиссии Марина Коншина рассказала, что в Лаврентии установилась хорошая погода. Поэтому больше всего избирателей проголосуют сегодня, а выходные проведут на природе. Кроме того, на завтра во всех селах муниципалитета пройдут разные активности – концерты и народные гуляния. Для зрителей без возрастных ограничений.